0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето, весна.

Молодость в моде, в моем городе.

0: Друзья, в эфире
1: Мир Неформатный.
2: Радио.
3: Золотая коллекция Неформатного радио.
4: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда...

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, а

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень... похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали! Поехали!

что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас четный вторник, 21.02, уже на моих зеленых системных. И сегодня у нас начинается новый сезон программы «Неформатная бомбардировка». Была программа в отпуске, в продолжительном. Вот, и сегодня у нас первый выпуск нового сезона. Ну, как бы он не первый, он у нас уже аж на 79-й. Вот. Для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, самое главное место, где мы общаемся, это сайт «Неформатное радио». На страничке прослушивания прям висит, во-первых, плеер, в котором можно слушать музыку и весь радиоэфир. Во-вторых, там висит стрим с Ютуба. Вот, и, конечно же, прям под стримом есть чат, куда можно писать. И туда уже вот написали: «Вадим, здравствуй, дорогой Юрка, приветище». Ну и, собственно, я сам с собой поздоровался. Вот, второй вариант общения – это стрим, который идет прямо сейчас во ВКонтакте. Во ВКонтакте, в нашей группе, находите группу «Неформатное радио», заходите в видеозаписи, и там у нас валяется прям стрим, где, собственно, моя морда присутствует. Вот там уже есть у нас Андрюха, привет, Вань Цуриков, здорово, Дениска, приветище, Медведь Иванович, здорово, мужик, Жень Баринов, здорово, Мишаня, привет, сегодня тебя будем слушать, да, я знаю, что сегодня мы тебя будем слушать. Вот, ну и, собственно, Олег Слепченков, привет. Здравствуй, дорогой. А почему ты там Кьюсак, тут Слепченков? Что у тебя? Тебе не нравится твоя фамилия или как? Вот, собственно, это я для музыкантов. Музыканты, которые услышат сегодня свой трек. Сегодня, я повторяю, сегодня у нас набор треков от компании «Бомба Питер». Теперь они называются «Балт Мьюзик». Я все никак не могу привыкнуть. Я уже себе даже на стриме повесил напоминалку, что совместно с «Балт Мьюзик». И все равно я их называю «Бомбой Питер». Ну, блин, представляете, сколько лет она была «Бомбой Питером», вот, и вдруг стала «Балт Мьюзиком». Вот, совместно с «Балт Мьюзиком». И, собственно, Дашка прислала мне сопроводиловки на все группы. Есть тут знакомые ребята, есть которых я вообще ни разу не видел и не слышал. Но сегодня с вами вместе ознакомимся, ребят, послушаем. Вот, музыканты, которые слышат свой трек в эфире. Во-первых, конечно же, в чатах во всех, и во ВКонтакте, в стриме, и в чате в нашем, в основном, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем, потому что люди, которым понравится ваша музыка, они захотят перейти и познакомиться с вами поближе. Вот, поэтому обязательно кидайте ссылки на свои какие-то присутствия в интернете. Вот, ну и, конечно же, комментируйте, потому что музыкантам обязательно интересно, что про них подумают слушатели. Вот, потому что друзья и знакомые и родственники, конечно же, будут хвалить. Вот, а мы давайте говорить как есть, но без хамства. Без хамства. Объективная критика приветствуется, все остальное как бы не сюда. Вот, ну и, собственно, что, начнем? Давайте начнем. Начнем мы с победителя прошлой программы. Вот, до того, как программа ушла в загул. Вот, победила у нас группа «Горком» с треком «Ты не со мной». Давайте послушаем победителя прошлой программы. Забираем их в ротацию, конечно же. Вот, но единственное, что группе надо загрузить трек на сайт «Неформатное радио» и как-то оповестить меня или во ВКонтакте, а лучше письмом нашим модераторам. Вот, но инструкция в записи к эфиру будет. Все, ставим, слушаем победителя прошлой программы и начнем, собственно, начнем.

Итак, другие подруги, 21.09 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот, ну и отдельно, я все время отдельным пунктиком приветствую наших тихих слушателей, тех, кто слушает неформатку в записи. В записи и слушают ее в подкастах. Вот, это Google подкасты, iTunes, Spotify. Ну, хотя Spotify, наверное, нас теперь уже вычленили. iTunes, скорее всего, тоже. Но где-то мы еще присутствуем. Вот, Иван Б., здравствуй. Ты мне так и не ответил, почему у тебя вот это ку-ку-ку, ку-ку-ку. Вот, это же невозможно запомнить. Так, Мишаня пишет, не баска это все, согласен категорически. Да, да, стремновато. Стремновато. Так, ладно. Вадим пишет, хороший вальс. Ну, это уже трек-победитель, как бы мы его отслушали. Этот трек у нас звучал до того, как, понимаешь, Дарья убежала в отпуск. Вот, и не давала жизни бомбардировки целый месяц, а то и два, мне кажется. Что-то я даже запамятовал, когда у нас была последняя бомбардировка. Вот. Ну и, собственно, давайте начинать основную часть. Первый у нас час. Сейчас я открою сопроводиловки. Дашка же мне на всех прислала досье. Вот, и как всегда не написала, кто откуда. Вот почему я ее не могу уже 5 лет. Уже 5 лет у нас программа «Неформатная бомбардировка», и Дашка все мне никак не пишет в сопроводиловках, откуда кто. Вот, первая у нас группа МД. МД. Вот, есть сигарета ЛМ, а есть группа МД. Сопроводиловка у них следующая. Дождались, гимн веселья и безумных празднеств готов. Приветствуется наглая лесть и неприкрытое обожание. Группу МД можно заказать на корпоративы, дни рождения, юбилеи, цена договорная. Вот так вот. Не знаю, откуда у нас ребята из МД. Трек называется «Привет». Ставим, слушаем, собственно, вы комментируете. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21:15:45 на моих зеленых системных. Вот, и только что у нас отзвучала группа МД со своим треком «Привет». И что-то вообще никто ничего не написал про эту песню. И, видимо, сами музыканты тоже не ожидали, что попадут в эфир. Но мне кажется, вот мне почему-то кажется, что эта песня у нас уже в какой-то бомбардировке звучала. Вот. Мне кажется, Дашка уже их нам по второму или по третьему кругу заслала, потому что вот это, когда я «наливай, а наливай» услышал, и мне прям это таким знакомым показалось, что мне кажется, они уже у нас звучали. Вот, я тут задал Ваньке вопрос, почему у тебя ку-ку-ку, ку-ку-ку. Вот, и он мне отвечает, вот, говорит, такой никнейм не мной был придуман. Вот. Пришло письмо на электронку, что я якобы на ВКонтакте зарегистрирован. В нем запросили подтверждение пароля. Вот, письмо, как и советовали, в нем проигнорировал, ничего не подтверждал, не верифицировал. 9-й год был. Где-то через год захотел зарегистрироваться на ВКонтакте, ввел свои ФИО, адрес, но почему-то имя не поменялось. Слушай, ну ты же можешь его поменять, имя-то теперь, ты же можешь уже его поменять. Вот, и стать Иваном Б. Все как положено. Так, Мишань пишет, ну, а что, говорит, хорошая песня, надо наливать, видимо. Давайте, наливайте, у кого есть что. Я сегодня допиваю, я в прошлый раз лечился на прошлом миксере, потому что жутко промерз, продождился. Вот, и начислил себе пол-литра черешневки. Ну, собственно, это последняя моя черешневка. Потому что очень много ягодок, мало, вернее, ягодок собрал. И вот я сегодня эту черешневку буду с вами допивать. Вот, и как бы это все, что у меня есть. Все, что у меня есть на вишне. Вот, ну, ребят, я сегодня посчитал банки. Я на сливах поставил, короче, у меня 6 банок, которые будут где-то 24-25 сладенькие, вкусненькие. Вот, 5 банок, которые залил 60-очкой. Вот, залил 2 трешки калины. Залил 2 трешки калины. Вот, ну она где-то будет так 38-40, я думаю. Вот, и желтые сливы еще залил. Плюс у меня стоит 2 банки красной смородины. В самогоне все, конечно же, банка черной смородины. И... Еще мамка мне, я забыл в деревне, у меня еще терна трешка, то есть я вот еще терн хочу залить. И в принципе, я буду укомплектован. Ну то, что там у меня еще вискаря 10 литров стоит, а нет, после свояка 9 литров. 9 литров вискаря, вот, и где-то литр чачки. Так что, в принципе, до следующих ягод я укомплектован. Так, трек веселый, пишет Дениска. Юрка пишет, они уже на корпоративе. Ну, походу, да, уже где-то им забашляли, уже херачат. Так, Антоха напишет, пишет, в целом норм. Юльча, привет! Привет, Юльча. Вчера с Коляновны проезжали мимо твоего дома. Вот, я тщетно пытался вспомнить, где ты жила раньше. Вот, я про Хрущева говорю. Вот, так, что тут? Интерсект. А, да, Интерсект, у них есть песня «Наливай». Нет, но я вот именно про эту песню. Я именно про эту песню. Мне кажется, она уже была у нас. Мне кажется, она у нас уже была. Вот, ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас группа, как называется, Тюленева. Да, и все думали, что Тюленева – это баба такая. Баба такая. Вот. А оказывается, что это улица Тюленева, по которому, собственно, и назвали группу. Вот, Мишаня присутствует у нас в чате на стриме. Будем сейчас слушать. «Поверь мне» называется трек, город Москва, собственно, и сопроводиловка следующая. Первый релиз группы Тюленева, сезон «Осень-зима 22». Сезон релизов открывается в день рождения команды 8 сентября мощным и нервным треком «Поверь мне». Вот, ну, собственно, давайте, как это, нервничать и мощничать. У меня уже не... Я уже выпил, что ли? Вот какой я умничка. Давайте наливайте, у кого не налито, я с вами сейчас прям все это дело и захреначу. Поехали, ставим, слушаем. Группа Тюленева, «Поверь мне», город Москва.

Итак, друзья, 2 года уже пытаюсь обрезать эту отбивку. И все только обещаю. Все только обещаю. Так, Дениска пишет, риф интересный, да и в целом неплохо. Юрка пишет, играл с этими ребятами на одной площадке. Очень меня впечатлили. По-взрослому и ненавязчиво звучат. Так, что тут? Вот Мишаня кинул ссылочку. Кинул ссылочку на группу. А я у вас там, наверное, есть уже, да? Скорее. А, да, вот у меня написано. Я подписан. А, у меня выпал. Твою мать. Сейчас верну назад. Вот. Пауза. Так, что там еще? Антоха пишет, мне зашло. Расскажи про неформатную бомбардировку. Первый раз смотрю, это из Питера группы. Я тебе сейчас расскажу. Неформатная бомбардировка — это программа, которая, собственно, основана на том, что компания Balt Music, теперь Balt Music, раньше это была Бомба Питер. Собственно, Олег Грабко, наш давний друг, человек, который, собственно, издавал Лукича и Егора Летова, человек, который издал большое количество команд, которые теперь мастодонты, а тогда только начинали. Вот, и они мне каждые 2 недели присылают пачку треков, мы их все вместе слушаем. Я, как и вы, слушаю их в первый раз. Вот, я предварительно их не отслушаю. И, собственно, обсуждаем. И 1-2 трека я забираю в ротацию. Ну, смотрим, как там проголосуют люди. Вот, если людям интересно, они голосуют. Если не интересно, значит и нам не интересно. Собственно, что жопу рвать. Вот. Вот и все. Вот и весь большой секрет. Вот, только что мы отслушали группу Тюленева. Мишань, ты знаешь, мне что напомнило? Причем, вот и рисунок баса. И рисунок баса, и вот даже вот это «Верь мне». А вот ты сейчас не поверишь, но мне очень напомнил, есть у Цоя такая песня, и, по-моему, она тоже называется «Верь мне». И это где-то, это не 45-й точно, это или 46-й, или, мне кажется, даже «Начальник Камчатки». Вот, ну, какие-то ранние альбомы. И вот там даже бас также звучит. И вот это «Верь мне». И ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. И скажи мне честно. Вот, ты знал об этом? То есть ты умышленно своровал у Вити риф басовый и фразу, собственно, или я сейчас просто тебя удивил? Или я тебя просто сейчас удивил. Вот, вот, Аркашка пишет, это не любовь. Да, вот, наверное, ну я помню, что где-то в ранних альбомах, я честно не помню, в каком именно, вот, но я помню, что в ранних. И там прям вот четко, и прям вот бас очень, очень-очень прям похож вот этот. И вот эта фраза «Верь мне». Вот, Мишаня пишет, Цой, особенно ранее, это хорошая ассоциация, мне нравится. Вот, ты увиливаешь от ответа на вопрос. Я сейчас, знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю подлость. Я такое редко делаю, но я сейчас это сделаю. Сейчас мне надо, знаешь что, я прям у вас на глазах, я сейчас открою, так, вот, в новой вкладке ВКонтакт, вот, найду там Цой, верь мне, тынц, и найду, понимаешь, найду эту песню, вот она. И скачаю ее, и давай мы ее сейчас прям послушаем следом за твоей. Давайте мы так нарушим канву программы. Так, сохранить в 79-ю бомбардировку. Так, сейчас мы ее запихаем прям в плейлист. Давайте-ка мы Цоя послушаем. Мне просто прям очень захотелось сравнить. Нет, я не потому, что я вредничаю, ребят. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае не хочу Мишаню обидеть. Просто мне интересно, насколько они похожи. Давайте послушаем сейчас Цой. Цой, верь мне.

Ну вот, чуть-чуть послушали. Я к чему? Вы заметьте, как я Мишаню ненавязчиво спалил. Да, немножечко другой темп. Немножечко другой темп, но, блин, рисунок тот же. Басовый рисунок тот же. Вот, Юрка пишет, а что так можно было? Видишь, можно, оказывается. Lion Canvas, привет. Привет, пишет, всем здрасте. Вот, смотри, Мишаня пишет, один раз мы, кстати, осознанно ссылались на Цоя, причем именно на этот альбом, но не здесь, а в «Гори, гори, моя осень». Слушай, ну нет, я конечно же, не настаиваю на том, что вы своровали. Я очень часто рассказываю историю, как сам своровал басовую партию где-то, но я признаю, что я своровал, но я не знаю где. Я вот честно, я уже этот трек ищу уже много лет. Вот уже песня вышла, она, наверное, лет 5-6 назад эта песня вышла, а я все еще пытаюсь выяснить, где я украл, понимаешь, басовую партию для своей песни. Ладно, ничего страшного, все бывает. Я думаю, Витек не обидится, тем более ты сделал все по-своему. Все по-своему и побыстрее. Ну и все-таки не всю песню, а немножечко риф при... Ой, чуть не выматерился, я же в микрофон говорю. Вот, ладно. Так, ну чего, поехали дальше. Вот, заверь мне голос, бери в рот. Слушай, Саша Витькин сын, он очень, как это, трепетно относится к песням папы и, понимаешь, на кукан сажает всех, кто крутит в ротации, понимаешь, Цоя без разрешения самого Цоя. Вот, ладно. Мишань пишет, вообще такое случается, потому что классика русского рока у всех на подкорке. Да, скорее всего, да, конечно же. Вот, но... Что сказать? 7 нот, да, и полутонов больше. С полутонами 12, по-моему, да? Ну-ка посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, 12. 12 полутонов. Вот, и как бы плюс-минус, ну, никуда не убежишь. Никуда не денешься. Вот, ладно. Поехали дальше. Дальше группа, которую я не знаю. Я не знаю... Написано по-английски Phoenix DNA. Новая работа питерского инди... Ну вот мы теперь хоть знаем, что это Питер. Питерского инди-проекта Phoenix DNA. Трек под названием «Алый мрак». Это песня синтез самобытного стихотворения Сергея Есенина. Вот, и нежные летящие мелодии с элементами электроники. Тексту уже 107 лет, в современном обрамлении и свежем звучании он раскрывается с неожиданной стороны. Вот честно скажу, мне интересно, потому что Есенина на электронщину положить, да, даже прям интересно. Давайте слушать. Итак, Phoenix DNA, «Алый мрак», стихи Есенина. Я так понял, город Питер. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируйте обязательно. Обязательно комментируйте. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. 21:37. Я прям сильно злословил сейчас за эфиром на стриме. Прям вот я какашки накладывал прям на поддон и поддонами грузил фуру. Грузил фуру поддонами с какашками. Вот, Натаха, привет, привет, привет, привет. Так, Антоха пишет, я не спец по Есенину, но песня хороша. Вот, тебе понравилось, я тебя поздравляю. Ты знаешь, мне очень не понравилось, честно скажу. Я сейчас разложу по пунктам, что мне не понравилось. Во-первых, ну, Есенин, как бы он подразумевает, вот прям вот развернуться все дал. Я ожидал, что будет какой-то драм and bass, ну, что-то такое прям, ну, интересное, потому что достаточно... Сильный поэт. 107 лет тексту. 107 лет тексту. Его положили на какой-то 8-битный, совершенно монотонный. Как это? Не сэмпл. Как это называется? На бит положили, на 8-битный бит. Ни развития тебе, ни... Очень монотонно. Вот, я сейчас ругаюсь. Как группа-то называется? Господи. Феникс. Феникс DNA. Друзья мои, я сейчас не для того, чтобы вас зачморить. Нет, ни в коем случае. Просто расскажу свои ожидания. Да? Ну вот мне думалось, да, что это будет красивая какая-то электронщина. Достаточно знатная. Вот, и там будут впаяны слова Есенина. Вот, получил я по факту вот совершенно монотонный, вот как кузнец по наковальне лупит, дын-дын-дын-дын, смену отлупил и ушел. Вот получилось то же самое. Не обижайтесь, ну, мне кажется, это провал, это фиаско. Вот, ну, кому-то вот понравилось, видите, Антоха пишет, ему понравилось. Вот, Дениска пишет, ну, не... Юрка написал, обещали электронщину, получился бардрок. Слушай, да это даже не бардрок, это вот прям, ну прям вот детский сад, штаны на лямках. Вот, ну честно, ну не обижайтесь только ради бога на меня, ребят, ну кто вам еще правду скажет? Кидайте в меня тухлые помидоры, я привык. Вот, Дениска, наш самый продаваемый артист на лейбле «Неформат на радио», пишет, надо Есенина на рэп положить с примесью фолка. Идея, я так чувствую, скоро мы будем издавать что-нибудь есенинское. Своя компания, Алекс нарисовался, привет, здравствуй, дорогой. Так, ну и, собственно, все, обсуждение сегодня тухленькое. Народу прям не хочется ничего писать. Поехали дальше. Вот, Нестеров с Бондаренко. Ребята, они у нас пермяки, я насколько помню, да? Ну, откуда-то оттуда. Вот, и я так понял, прям свежак-свежак. Я всегда в программах говорю, что вот эта группа мне... Вот когда я треки их ставлю, они мне или очень не нравятся, или очень нравятся. То есть вот у меня два, понимаешь... как это называется, прям два противоположных полюса, да, южный и северный. У меня нет чего-то среднего, да, вот чуть-чуть понравилось или чуть-чуть не... Мне или прям жестко не нравятся треки Нестерова и Бондаренко, или жестко нравятся. Вот, я его сейчас еще не слышал, поэтому давайте слушать вместе. Итак, я читаю сопроводиловку, но она написана, надо прочитать. Группа N&B образовалась в 17 году. В музыкальном стиле играют смесь электроники и рока, но сами музыканты называют свой стиль современная неоромантика. Вот, от себя скажу следующее. На неформатном радио они присутствуют на двух каналах. Вот, какие-то треки играют на канале «Клубняк». А какие-то треки играют в ночном плейлисте «Неформатки», какие-то треки играют в основном плейлисте «Неформатки». Они есть в ротации, да, и это как раз треки, которые мне жестко понравились. Вот, треки, которые мне жестко не понравились, я всегда их ругаю матом, матом ругаю, но ребята уже привыкли. Причем, знаете, что самое интересное, заочное знакомство у нас такое, у нас уже 5 лет бомбардировки, да, уже 5 лет программа идет, но мы ни разу с ребятами еще напрямую не общались, то есть вот они мне ни разу не написали
во ВКонтакте, даже в том же, в Тухлом, мне сказали: Зухер, да ты чмо, что ты говнишь наши треки? Ни разу. Вот, ни разу не сказали там спасибо, что вот этот трек... То есть, ну вот просто, ребята, им посрать на чужое мнение. Они делают, что им нравится. Вот, ну и я всем музыкантам этого и советую. Делайте, что вам нравится, и вообще не оборачивайтесь на тех, кто что-то там говорит. Вот, итак, ставим, слушаем. Нестеров с NNB, «Последний дождь». Я с вами вместе буду сейчас слушать и знакомиться. Поехали. Поехали.

выключаю микрофон. Вот так только я могу победить это. Мне же лень. Я уже 2 года обещаю подрезать себе отбивку, чтобы она бум не делала. Вот, и все 2 года только обещаю. Вот, у нас тут 2 чувака на сайте передружиться никак не могут. Вот, потому что там какая-то непонятная система дружбы в движке. Ее не я писал, я не знаю как. Я когда со старого сайта на новый переносил дружбы для пользователей, да, вот, там целая дилемма, потому что люди друг друга ненавидят, но они в друзьях, но они друг друга в друзьях друг у друга не видят. Вот, поэтому дружитесь заново. Дружитесь заново на неформатке. Да и вообще я не понимаю, зачем это там, если честно, надо. Вот, ну оно как бы в движке присутствует, ну пусть присутствует. Вот. Так, режим у нас пишет, это тоже рок-музыка. Я не стебусь, может, не понимаю, что. Дружище, это тут про рок-музыку вообще разговора не шло. Вообще не шло разговора про рок-музыку. Ну вот ни слова. Я сейчас даже откачусь, я вот верну, я просто удалил уже сопроводиловку. Вот, смотри, написано: в музыкальном стиле играют смесь электроники и рока. Смесь электроники и рока. Вот, то есть про чистую рок-музыку ни слова не было сказано. И Нестеров и Бондаренко, они, понимаешь, они вот у меня сильно, или я их сильно люблю, или сильно не люблю. Вот этот трек мне понравился. Но я его, правда, в наушничках слушал, послушал всего 1/4 часть трека, но мне понравилось, и я уже буду без вас. Без вас буду втихаря. Ну, когда выложу запись эфира, я уже надену наушники и с такой с довольной Харри послушаю. Этот трек мне понравился. Так, что там у нас еще пишут? Антоха пишет: я не фанат этой группы, но конкретно эта песня мне понравилась. Вот, видите, как хорошо. Так, далее. Смотри, Зухер, подружи нас. Нет, я тут бессилен, ребят. Допинывайте сами там друг друга как-нибудь. Как-нибудь. Вот, Витос там. Привет, Витек. Пишет: недавно Бондаренко увидел, предлагал с Маха песню замутить. Вот в раздумьях. Нечего думать даже, Витек, делайте. Делайте обязательно. Ну что... Ты как дитё малое, нечего думать. Любой коллаб приветствуется. Ты что? Ну, тем более Машке ей надо сейчас выползать. Ее надо выпихивать всеми возможными способами. Понимаешь? Будет коллаба с Бондаренкой. Соответственно, его слушатели прирастут к вам обязательно. Никогда, вот я всем музыкантам говорю, никогда не противьтесь, делайте. Даже если это претит вашему внутреннему я, даже если это будет какой-то там, я не знаю, там, я не знаю, коллаб с кем? С Колей Басковым, да посрать, делайте, делайте обязательно. Во-первых, это интересно, потому что это будет работа 2 стилей, да, и это все надо будет собрать в кучу. Это просто даже интересно, уже по поводу просто даже интересности. А по факту вы же поделитесь друг с другом фанатами, слушателями, да, это тоже очень полезно для музыканта. Поэтому, если вам кто-то когда-то предлагает сделать фиточку, никогда не отказывайте. Какого бы качества мысли у вас не было, предлагает сделать фиточку, никогда не отказывайте. Какого бы качества мысли у вас не было об артисте, никогда не отказывайте.

Пугачева в коллапс. Слушай, ну, я думаю... Дениска, тебе надо для начала начать долбиться в дубло, вот, и бросить жену, понимаешь, поменять жену на мужа. Вот, тогда у тебя с Пугачевой, может, что-то и выйдет. Потому что все ее предыдущие мужья, вот, ну, не те, от которых у нее дети, а вот последующие. Последующие мужья Пугачевой, вот, от которых у нее детей нету. Вот все они, понимаешь, поэтому нет, Дениска, тебе не надо в коллапс к Пугачевой. Так, Басков не помер, Баскова укусил зомбак, и он теперь тоже... А ты видел, Мишаня, у меня, кстати, есть же этот, или ты оттуда и говоришь, у меня есть этот трэш про Баскова, я его делал, наверное, лет... Ну, давно уже, у меня это у меня прям давно где-то валяется видос во ВКонтакте. Коля, охрененный видос получился. Вот, хочу фиточку, Зухер. Давай сделаем, Юрка, я же не против. Я только за, я всегда за. Просто, знаешь, в чем вся беда? У меня вот просто физически не хватает времени, вот честно. Поэтому вот тебе всю ту его кучу работы придется сделать самому. И меня пинать, чтобы я что-то тебе спел, сыграл. То есть меня прям вот реально придется пинать. Но опять же, не потому, что я ленивый, я просто тупо не успеваю. Но я за любую фитку, я только за. Вот, только за. Так, что там? Что там? Что там нам еще пишут? Да и, собственно, больше никто ничего не пишет. Вот, Нестеров, Бондаренко, вы мне понравились конкретно в этом треке. Грузите обязательно на сайт. Я думаю, у этого трека жизнь есть. Давайте двигаться дальше. Далее у нас группа Klondike. Нет. А, да. Да, вот группа Klondike. Сопроводиловка следующая. Дамы и господа, уважаемые слушатели, друзья и сочувствующие, все те, кто нам помогал 6 лет создавать этот выстраданный альбом и верил, что спустя 25 лет существования группы мы все-таки официально выпустим альбом, записанный от начала и до конца в стенах студии Сергеич Рекордс, которая была построена специально для записи этого альбома. Спасибо всем, кто принимал участие и помогал. Господи! Мне кажется, это мои братья. Мне кажется, это мои братья. Вот Зухер и компания выпустили свой первый альбом официальный «Точка отсчета» через, мне кажется, лет 15 своего существования, активного концертирования, вот, проезда по странам и весям. И вот альбом вышел только там, грубо говоря, лет 5 назад, да? Вот, мне даже интересно. Итак, Klondike, антифонтаны. Антифонтаны — это что? Что такое антифонтаны? Фонтан — это то, что брызжет, а антифонтан — это то, что всасывает, да? Это доильный аппарат. Песня про доильный аппарат. Не написано, к сожалению, откуда, ребята, но давайте догадываться. Klondike, антифонтаны, поехали. Я начислю.

0: Юрка, сделай, я же, блин, ленивый. Бум. И Джимми, сделай мне... Что она его просила сделать? Сделай мне... твою мать, я слова начал забывать. Да что ж такое-то? Монтаж. Вот, Джимми, сделай мне монтаж. Так. Режим пишет бодрячком и текст интересный. Бодрячком и текст интересный. Витос пишет, мне песен понравился. Антохе зашло. Олежек пишет, вокал где-то в туалете играет. Он не играет, он поет. Он поет, ну, всяко разно пишут вокал. Тут просто чуть-чуть звукарь не довинтил ручки. Не довинтил ручки, такое бывает. Ну, а может, у них задумка такая. Ну, и опять же, они, смотри, сколько выпускали свой альбом. 25 лет. Так, Алекс из своей компании пишет, класс, да, что-то такое знакомое. Ребят, я сейчас сидел за кадром я тут прелюбодействовал, кто стрим смотрит, я вот, у меня ассоциации какие-то вот туда, к веселым ребятам, прям далеко-далеко, туда, в Советский Союз, когда молоко стоило 10 копеек, мороженое пломбир 20, эклеры 12 копеек. Вот, когда рогалик можно было купить за 8 копеек. Вот туда куда-то меня унесло, честно. Но я вот хоть убей, не могу вспомнить, блин, кто и что пел вот примерно в таком же ритме. Вот, ну, очень мне что-то напоминает. Прям, ну, вот прям вот хочется матом ругаться. Но честно, ну, я сейчас микрофон, не могу этого делать. Так, речитатив на БГ что-то походит, но не в этом дело, хорошая тема. Тема хорошая, не спорю. Вот, по сведению, ну, маленькие огрехи есть, ну, опять же, это не страшно. Вот, но я вот прям, у меня чешется, понимаешь, мне прям хочется вот вскрыть черепушку, достать вот это вещество, которое уже проспирто, почесать его и вспомнить, что же мне это напоминает. Ну, прям очень-очень-очень, прям куда-то... Вадим, нет, не Аракс, потому что Аракс я тогда точно не слушал. Вот меня куда-то... несет, ну, меня, знаешь, вот куда-то в более попсовые вещи несет. Не Аракс, точно. Потому что я сейчас, вот ты мне написал Аракс, а я сижу и думаю, какой нахрен Аракс? Креветки же всегда ели. Всегда же ели креветки, какой Аракс? Так, Антоха пишет, это не баг, это фича. Да, я согласен. Ну, это так сделано, да. На самом деле неплохо. Неплохо они отзвучали. Так, ладно. Все комментарии зачитал, вроде как свое удивленное уведомление показал. Поехали дальше. Дальше у нас группа Гештальт. Ребят, группа Гештальт появилась на неформатке много-много лет назад. Много-много лет назад у них вышел альбом целый, который они посвятили какому-то там сериалу. То есть они загремели в сериал, и там был целый альбом, и звучали они очень классно на то время. Вот, сейчас я, насколько помню, они перебрались в Питер. Ну вот, это я просто достаю из аналов, из своих аналов, все, что про них помню. Тогда они мне очень нравились. Очень нравились, очень хорошо звучали. Они до сих пор, кстати, звучат в ротации периодически. Вот, но не все треки, потому что часть слетела при переносе, а они как-то возобновить не хотят. Кстати, друзья, музыканты, я стараюсь каждый эфир говорить, но не всегда вспоминаю. Но я все-таки, я так подозреваю, еще полгода я буду об этом говорить. Зайдите, кто у нас на неформатке, особенно все те, кто были в ротации, зайдите, поглядите, все ли ваши треки на месте, потому что очень много слетело треков при переносе на новый сайт, и очень много моих любимых треков вылетели из ротации, хотя я прям вот, я без них себя не мыслю. Я не буду сейчас называть поименно, их очень много, а просто музыканты, если вы меня сейчас слышите и ваши треки были на неформатке когда-нибудь, в каком-нибудь виде, зайдите, проверьте, все ли они на месте. Если не на месте, подгрузите, пожалуйста, их верните на место, я их верну в ротацию. Ну, не от меня все это зависело, получился у нас казус, очень много треков погибло. Вот, было 22 тысячи треков, осталось 15 там с копейками. Понятно, что их сейчас опять будет, ну, много очень, но мне хочется вот тех, которые были в ротации, которые я их хочу услышать, а их нету. Так, Бах в грибах. Бах в грибах. Аркадий, согласен. Бах весь в грибах, но ты знаешь, Баха послушать тоже полезно. Хороший, ваш был мужик. Вернемся к группе Гештальт. Вот, раньше они у нас были из Свердловска, теперь я, насколько помню, они из Питера. Вот, трек называется «Рана». И читаю короткую сопроводиловку. Встречайте новый сингл Гештальт. «Рана», шепчет «Рана», ноет «Рана», воет «Рана», так нельзя. Вот, ну а предысторию я вам, собственно, рассказал. Поехали.
1: Я думал, все это пройдет. Я ждал, пока она умрет. Но вот меня на части рвет моя сквозная рана. Не лечит время нифига, и улетают облака так далеко за никуда, и никому дарована.

Итак, друзья, 22:06:38. Уже на моих зеленых системных, смотри, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Вот, только что мы слушали Свердловско-Ленинградскую группу. Да, вот, я наконец-то их правильно назвал. Потому что я Питер. А раз уж говоришь Свердловск, то, ну, понятно, Ленинград. Свердловско-Ленинградская группа «Гештальт». Вот, да, давние наши знакомые. Но меня, знаете, что прям чморит и обижает? То, что они перестали грузить треки на неформатку. Лет 8 назад, как они перестали это делать. И, собственно, я вам заявляю, группа «Гештальт», мы по вам скучаем. И, сволочи вы, что вы не грузите треки к нам на неформатку? Мы же вас любим, ну, по крайней мере, мне ваши треки нравятся. Вот. Так, ладно, смотрите, что нам пишут. Не знал бы, что Гештальт, сказал бы, что Агата Кристи. Да, их сравнивали еще тогда. Еще тогда их сравнивали с Агатой Кристи, но я всегда кричал, нет, ребята, нет. Ну, нет, это интересней. Это интересней, ну, во-первых, потому что свежие. Во-вторых, потому что новые. А в-третьих, потому что они так не ширяются, как Агата Кристи. Потому что я помню, как этот... Он же теперь «Матрикс» называется, да? У нас был фестиваль «Мото Мало Ярославец». Вот, и один стоял, держался за стойку, чтобы не упасть. А я стоял, держался за стойку, чтобы не свалиться. Вот, и... Ну, я-то коньяком накачался, а чем там вот «Матрикс» накачался, было непонятно, потому что глаза были стеклянные. Не люблю Агату Кристи, честно, вот хоть убейте меня. Вот, а вот «Гештальт» мне нравится. Так, что там вот, Лайон пишет, прикольно, лучше, чем у Агаты Кристи подача. Однозначно лучше, и Агата Кристи тут вообще ни к чему. Так, своя компания, Алекс, пишет, класс, тоже хорошая песня. Вадим пишет, как будто из мюзикла. Мишаня написал интересная штукса. Прям рифчик за рифчиком. Хард-рок-н-ролл с фанком. Эклектика. Однако что-то очень старое есть такое, но не просто так себе старое. Монтаж. Монтаж. Сделай мне, Джимми, сделай мне монтаж. Я «Гештальт» люблю. Ну, я честно вам скажу, они вот у нас как нарисовались в свое время. Я их прям с кайфом заслушал. Я, кстати, я человек, который не любит Агату Кристи. Мне совсем не нравится песня Агаты Кристи. А вот «Гештальт» всегда слушаю с удовольствием. И все, что у нас осталось на неформатке, оно, собственно, крутится в ротации. Поэтому группа «Гештальт», если вы будете переслушивать этот эфир, если вы не сильно зазнались там, вот, если попка у вас не сильно золотая, то я вам еще раз повторяю, загрузите, блин, я матом должен был сейчас сказать, но у меня микрофон включен сейчас на вышке, вот, блин, загрузите свои треки на неформатку, потому что часть из них потерялась с переносом, ну и новых, конечно же, жду, вот, и хорош уже там нос задирать, иначе вы какашка. Вот, все, поехали дальше. Далее у нас группа «Война». «Война». Твою мать. У нас была группа «Война», была написана по-русски. Я почему ржу? Вот, теперь у нас группа «Война» написана по-латински. Юра Рябинкин. «Простой». Это второй сингл проекта группы «Война». Юра Рябинкин. Песня посвящается нашим родным и близким. «Берегите друг друга». Как результат всех громких слов и всех побоищ, там в глубине, в конце концов, нам остается горечь. Кто бы сомневался. Давайте ставим, слушаем «Война» по-латински. Юра Рябинкин, трек называется «Простой» и не написано опять, откуда, понимаешь, проект. Ну, мне кажется, из Питера. Поехали.

Но время пришло отслужить всего год. Кто парня домой теперь к близким вернет?

об этом не скажут, зевнув телефон. Ответит безвестно, отсутствует он. Лес рубят и щепки летят без конца. Ты хочешь войны, так подай ей места. Ты хочешь величия, кушай полынь. А мести желаешь, надежду отринь. Безвестно отсутствует.

Он в тесной прихожей стеснялся чуть-чуть, когда ему мама упала на грудь. Отец жал плечами.

Итак, друзья, ну, в первую очередь хочу сказать спасибо группе «Война». Группе «Война», хочу сказать Юрию Рябинкину, хочу банально вынести просто благодарность. У меня была задумка, у меня два трека на альбоме должны были звучать с крутыми, ну, крутыми грустными синтами, с крутым грустным текстом. И я понял, что так я делать не буду. Вот, сперва я расстроился, что идея была использована раньше, чем у меня. Теперь я понял, что так делать нельзя. Вот, так делать нельзя, потому что получается очень занудно. Вот. Я просто вырву эти песни из тетрадки и буду петь сам себе. Потому что жена мои песни не любит, дочь живет далеко, а сам себе я их петь тоже перестану. Так, вот, группа «Режим» пишет: «Все ждал какого-то энергичного перехода после нудного вступления, но нет, парень просто решил повещать на тему актуальной повестки». Так, Lion Canvas пишет: «Банально и спето, причем уже на готовую музыку, такие вещи заметны сразу». Слушай, дружище, я честно тебе скажу, я не понимаю, о чем ты говоришь про готовую музыку. Вот, там синты и текст. Синты и текст. И я тоже хотел так сделать. Но теперь я вижу, что так делать не надо. Петруха, друг мой одесский, нарисовался, пишет: под занавес пришел. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Так, вот, Антоха пишет: все, сейчас РК накрысится на эту песню. А у нас песня, я сегодня заливал бетон, а у меня на неформатке, знаешь, что там? Русским быть. По-русски жить и говорить по-русски. Вот, и она поет. А трек, да. А вот на сайте, да, РКН нам ее заблокировали. На сайте этот трек не видит никто, кроме меня. А я на него поглядываю время от времени. Вот, но в ротации она играет. Так, ждем метро ВДНХ. Мишаня, сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Итак, метро ВДНХ. Ветка сирени. Читаю сопроводиловку. Однажды один монах спросил другого, что самое главное в жизни. На что получил ответ: самое главное – это сама жизнь, потому что гораздо интереснее жить, чем размышлять о ней. Песня написана весной 2020 года во время карантина. Многим нашим слушателям и подписчикам хотелось, чтобы мы записали ее в студии. И мы это сделали. Вот, ну и, собственно, молодцы. Давайте мы вас и заценим. Метро ВДНХ. Опять не... Ну-ка, Мишаня, расскажи мне, откуда... Я сейчас проще сделаю. Я нажму правой кнопкой «Открыть в новой вкладке». Мне проще посмотреть, где Мишка находится. Вот, Санкт-Петербург. Вот, город Питер. Или я ошибаюсь? Откуда в Питере метро ВДНХ, мать вашу, идти? Вот, ладно. Мы будем думать, что все-таки это Москва, раз метро ВДНХ. Но Мишаня, который у нас, который нам пишет... А нет, Питер, смотрите, Питер. Все, метро ВДНХ теперь перенеслось в Питер. И прямо оттуда песня «Ветка сирени», которая наконец-то записана в студии. Ставим, слушаем, наливаем, у кого не налито, начисляем, у кого не начислено, обсуждаем обязательно. Поехали.

Если упал, то там и лежи. Небо увидит, в чем поле и сколько собрано ржи. В мире не так много мест, где еще не ступал человеческий след. Вслед за ночной полумглой всегда приходит рассвет.

Итак, друзья, сейчас главное мне не материться, потому что я включил красную кнопку, микрофон, нас слышат радиослушатели, радиовышки. Вот, и господин Единорос, который нас контролирует, сидит и слушает внимательно. А я не буду матом ругаться, нет, я не буду. Вот мы все выяснили, мы же все же выяснили, пока звучала песня. Понимаешь, я подружился с Мишаней из Питера, подружился прям, мы все, мы теперь френды во ВКонтакте. Мы выяснили, что группа все-таки не из Питера, а все-таки из Москвы. Потому что Юрка вот написал, не раз пересекался с ребятами на одной площадке, желаю процветания группе. Вот, и у меня клинч произошел в голове, я не могу понять. Раз Юрка с ними пересекался, они из Москвы. А в комментариях пишут «Питер, Питер, Питер». А оказалось, что они просто радуются своему другу из Питера Мишане. Вот, а группа действительно из Москвы. Вот, и я выяснил, почему я эту песню уже слышал, потому что она уже загружена на сайт неформатного радио. Вот, и, видимо, я ее там услышал, и сейчас я уже спроецировал это все в эфир и говорю, что, ребят, не обижайтесь, ради бога, вас очень много, вас просто много, фундаментально много. Я понятно, что я всех в голове не могу удержать, ну, конечно, путаюсь. Конечно, забываю, потому что вас просто феерически много. Ну и я уже, скажем так, пропитый алкоголик, мозг мой не внушает надежности никому. Никому. Поэтому, если меня заберут в армию, только бы не в ракетные войска, только в пехоту. Только в пехоту, а лучше вот, которые копают ямы. Вот, копать и лить бетон я умею. Вот, Женька пишет, я думал, что вы другую песню возьмете, та звучит 3 минуты. Жень, эту песню выбирал не я, потому что это бомбардировка. А раз бомбардировка, значит, треки нам, все треки, которые сегодня звучали, прислала компания «Бомба Питер». Ну, теперь она называется «Балт Мьюзик». Вот, и, собственно, это от них прилетела песняга. А эту песню я слышал на сайте, и я ее запомнил. Я ее запомнил, значит, я ее, видимо, хотел взять в программу. Но теперь я ее в программу не возьму, потому что она уже отзвучала. Но я 100% могу сказать, что она мне понравилась. Но вот 6.08. Меня единственное, что смущает, 6.08. Это прям вот очень долго. Очень долго. Так, Ванька пишет, шифруется, как я. Да вообще прям вот все запутали, что только могли. И что не могли, тоже запутали. Одесса пишет, Петруха, ушам было приятно. Спасибо группе за трек. Донецк пишет, прикольная песня, хорошо сделали. И, собственно, все. Очень мало комментариев. Я так подозреваю, просто не все дожили до конца программы. Друзья, сегодняшняя программа закончилась. Завтра у нас будет программа «Миксер». Вот, в которую уже метро ВНХ точно не попадет, потому что они уже отзвучали. Но, вот, все музыканты, которые отзвучали сегодня, конечно же, грузите свои треки на сайт неформатного радио. Конечно же, по одной песне составить впечатление о группе невозможно, поэтому грузите больше своих треков, но я умоляю вас, не грузите больше 3 треков за сутки. Не грузите больше 3 треков за раз, потому что когда их там целая пачка появляется, ну, я вам гарантирую, никто их до конца не дослушает. Вот. Запись сегодняшнего эфира появится в четверг. Четверг. Завтра среда. Послезавтра ночью. Послезавтра ночью появится запись сегодняшней программы. На сайте неформатного радио будет голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот, которые не понравились, не ставьте. И через 2 недели выберем победителя. Но у меня уже как бы есть претенденты, которые попадут в ништяки. Но опять же, если им это интересно, как минимум должны они загрузить свои треки на сайт. Вот, все, друзья, всем говорю пока. Всем радиослушателям говорю пока. Всем, кто на стриме, я еще не прощаюсь, потому что у меня есть тут как минимум на 2 стопочки. Вот. Сегодня мы закончим эфир замечательной песней, после которой на радио выйдет или другой диджей, или автодиджей. А на стриме, собственно, мы можем вообще никак не заморачиваться.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Джейми Роквей. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джейми Роквей «Buffalo Man» – «человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джейми Роквей – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. Soul.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

серую сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад.

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

опять мир возник, не найди ли час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни прост, он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

топора. Проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи. Лишь мигнет на прощание фонарь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: скажет, надо дальше жить.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Закончили мы с Самарской областью, переходим к нашей союзной республике, к Белоруссии. Вот. Ну что, коняшка, ты начнешь или как? Или
1: да я начну, конечно. Мне очень радостно вообще видеть название знакомых мне групп, которые, многие из которых у меня в плейлисте постоянно крутятся, да. Многие на неформатном радио звучат постоянно, постоянно в прямой ротации. Я очень рад тому, что белорусы участвуют вот в очередном отборе на Мото Малый Рослаец, и очень рад видеть много знакомых мне и любимых мною команд. Вот. И первая команда, которая у нас сегодня прозвучит, это очень группа, которые мне очень нравятся. Часто их песенка «Лень» у меня звучит в моем плейлисте. Вот как раз недавно на этой неделе я эту песню слушал. Вот. И эта группа называется «Бабанцуйка» из города Минск. Ребята играют такой развеселый, разухабистый, позитивнейший панк-рок. Но это даже, ну, я не знаю, панком-то можно ли это назвать или нельзя. Но это просто веселая, позитивная, светлая и смешная музыка. Вот. Сейчас ребята представят новую свою песню. Она называется «Еще не вечер». И на данную песню они в этом году сняли клип. И как раз сейчас «Бабанцуйка» находится в очень активном репетиционном процессе, потому что, насколько я знаю, у группы запланировано огромное количество концертов не только в Беларуси. Вот. Надеюсь, что на Малоярославец тоже «Бабанцуйка» приедет.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системных. Начали мы отбор по Белоруссии. Вот, и отзвучала у нас первая песенка от наших друзей славян, от Бабанцуйки, «Еще не вечер». Вот, так, ну, что пишут у нас в комментариях? Так, вот, Анжелка пишет: «Все, ребят, я плясать и петь». Костюха вот пишет: «Не хватило мне развития в песне, в целом нормально, подрыгаться можно». Вот, ну, что скажу. Такие группы, они, конечно же, охуенны живьем, как правило. Как правило, живьем вот это вот все смотреть, действо достаточно весело и достаточно интересно. Вот, галочка от меня точно будет. Галочка от меня точно будет. Это такая вот плясательная, дрыгательная. Вот именно фестивальная песня. Именно фестивальная группа. Вот, но вот, чтобы вот второй раз включить, переслушать, наверное, я не захочу. То есть, ну, наверное, скорее даже дело не в том, что что-то с группой не так. Просто, наверное, не мое немножечко. Вот, но на концерте с удовольствием бы на живом подрыгался, поскакал бы. Вот, коняшка, что ты скажешь?
2: А я, Захар, с тобой, пожалуй, соглашусь в этом случае. Я за Бабанцуйкой, ну, относительно внимательно слежу, и многие песни мне у них нравятся. Вот здесь это все-таки, наверное, действительно больше концертная песня, нежели чем та песня, которую хочется слушать и переслушивать. Здесь ребята пошли на утяжеление своего звучания, да, и непосредственно в припеве довольно-таки забойный такой панк-рок. Да? Непосредственно куплеты у них характерные для Бабанцуйки, веселые, разухабистые, прессовые. В целом, очень хорошая работа, но я бы не стал добавлять эту песню в плейлист. Это такая прессовая, веселая, позитивная, в меру тяжелая композиция, которую нужно слушать живьем. Вот. От меня галочка тоже будет, но я скажу так, не в обиду, ребят, это не самая лучшая ваша работа. Есть песни и гораздо поинтереснее.
1: Вот, ну и, друзья, давайте я еще раз расскажу, как с нами можно связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть Mail-агент, неформатная Mail.ru, стучитесь туда. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, и общаемся в комментариях к теме. Вот, следующая группа.
2: Итак, следующая группа называется она «By Effect». И, хочу немного музыкантов сразу поругать. Кроме того, что ребята из Минска, и кроме того, что они играют рок, я о них ничего не знаю. Загружено 3 трека на наш сайт, и нигде нет никакого пресс-релиза. То есть я могу судить о группе только по фотографиям и только по названиям песни. Ну, опять же повторюсь уже второй раз за эту программу, что о музыкантах, о группе лучше всего говорит их творчество, их песни. Итак, сейчас для вас прозвучит минская команда, которая называется «By Effect» с композицией «Легион». Слушаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22.09 на наших зеленых системных. Вот не знаю, то ли с комментариев начать, то ли свое. Давайте, наверное, начну с комментариев. Вот, Костюха написал: «Я не вокалист, и пусть меня простят за знатоки этого дела, но солист, по-моему, лентяй, у которого голос есть, а времени на него нет. Что это, блин, за скачки с Би-2 на ДДТ? Мне за таких музыкантов всегда обидно. Музыка понравилась». Так, Анжелка вот пишет: «Больше текстовая группа, сидишь и слушаешь о чем? Группа хорошая, но, по-моему, не для фестиваля. Все-таки на фестах хочется отдохнуть и оторваться, не загружаться и не вдумываться в тексты, да и некогда там, как правило». Вот, ну что, теперь, наверное, я скажу. Нет, Костюх, я не соглашусь с Би-2 и с ДДТ. У меня, когда вот первые такты пошли трека, прям вот было ощущение, прям очередной клон Агаты Кристи. Вот. Потом начался, когда припев прокачал, меня цепануло. На самом деле, насыщенная, достаточно хорошая, красивая аранжировка, то есть музыка хороша, но в начале вокал куда-то вот он проваливается вообще, то есть его не слышно. Его не... Ну, хотя, может быть, дело в том, что у меня одна колонка, потому что вторую я коняхи запустил, чтобы он слышал хоть что-то. Вот. Может быть, в этом дело. Может, беда сведения. Хотя, судя по качеству звука, я думаю, все-таки платили там нормальному человеку. Вот. И вот как-то так. То есть, такое двойственное ощущение. Вроде и понравилось, а вроде бы как-то и мимо пролетело. Вот не знаю, что. Галочку, наверное, все-таки поставлю. Но вот так, чтобы переслушивать, не знаю, припев очень зацепил хорошо, прям вот продрало, а куплеты как-то тухленько. Вот, Конях, ты что там молчишь?
2: Ой, я думаю, что сказать. Вот, Кость, я тебе отвечу. Работа вот от By Effect, она интереснее, чем последние песни Лёвы и Шуры. Мне, по крайней мере, так показалось. Но это же, ну, блин, мне, по крайней мере, вот с 99% уверенностью показалось, что это играет Би-2. По крайней мере, именно если учесть общую, как бы, общую музыкальную составляющую, да, и манеру исполнения вокалиста. Манера исполнения так вообще идентична, по-моему. Даже, кстати, в некоторых местах он пел интереснее, чем вокалист Би-2. Вот. А так, ну, и по музыке, и по именно по направленности на текст, да, смысловая ориентация, да, то есть, чтобы сделать упор именно на тексте, именно на смысле песни, да, заставить слушателя, вдолбить ему вот как бы в голову благодаря музыке, благодаря вокалу то, что группа хочет ему передать.
1: Слушателю. Ну, вот я, кстати, скажу, что я текста не услышал за музыкой, и это скорее плюс, чем минус, потому что, ну, мне понравился. Мне на самом деле трек понравился. Ну, вот просто есть минусы, за которые вот все-таки ухо цепляется, и хотелось бы их как-то вот прям, чтобы раз-раз, и будет вообще все запиписечно. Вот. Так в целом, конечно, хорошо очень.
2: Ну, вот, не спорю, от меня галочка тоже будет, но, конечно, хотелось бы... Ну, вообще-то, на самом деле, может быть, это просто трек один такой, а другие песни...
1: Да, да, не будем по одному треку судить группу, но, по крайней мере, то, что я услышал, мне понравилось. Вот как-то так. Так, вот смотрите, пишут нам Агбай: «Вы будете ржать, но если вы введете в Google Би-2 и Кипелов, вы найдете этот трек. Ему уже лет 5, просто ребята его переписали и доделали». Ну, это вот, по ходу дела, как раз SBI-эффект человек у нас. Вот, ребят, ну, на самом деле, зачетно. Вот. Ну, что, едем дальше?
2: Ну, я последнее еще хочу сказать по поводу By-Effect. Я вижу, вот прям вижу, это бросается в глаза, это определенно бросается в глаза. Пусть на меня не обидятся самарцы, да, но вот Бабанцуйка звучала, звучал By-Effect. Ребят, уровень просто, ну, на мой взгляд, несопоставим. Очень круто. Вот это видно, что группа очень серьезного уровня. И такие группы, конечно же, должны украшать своим участием сцены больших фестивалей. Более подробно и более конкретно сказать не могу, поскольку организаторы просили таких слов не говорить. Но голос от меня за бай-эффект будет, так же, как и за бабанцыков.
1: Вот, ну и едем дальше.
2: Едем дальше, и следующая команда, которая будет у нас звучать, называется Stardust Circus. С композицией, ребята, прозвучит композиция Perfect Killer. Вот, я, еще раз повторюсь, я не люблю, когда группы называются иностранными именами, когда группы поют по не своему. Вот, в частности, допустим, белорусы, у вас же очень красивый, очень интересный свой родной язык. И песни, которые вот от белорусов у нас звучали, которые, когда белорусы поют на своем языке. Вот от Алены Вороны были песни интересные. От группы Нискис были группы, песни интересные. Да много у вас вообще, на самом деле, очень хороших, интересных групп, которые поют на своем. Вот вам-то зачем попугайничать? У вас же действительно своя культура очень хорошая. Хороший, красивый язык. Вот, не понимала я этого, никогда не пойму, наверное. Ну ладно, отвлекся, извините. Так вот, Stardust Circus — это белорусская англоязычная глэм-рок-группа, которая была основана в городе Минск в 2009 году. Вот. В 2010-м они уже выиграли свой первый конкурс. Это был фестиваль «Музыкальный спарринг». И после этого белорусская группа Stardust Circus победила в белорусском финале «Эмерганза» международного фестиваля и стала признаваться одной из самых лучших, лучших рок-групп в Беларуси. Вот. Соответственно, у группы очень много регалий, у группы очень много выступлений совместных с легендой мировой метал-сцены, и ребята играют хард-рок 21 века. Вот как они про себя сами пишут, это громкая и заводная гремучая смесь того, что сегодня можно назвать настоящим рок-н-роллом. Вот. Соответственно, многие музыкальные эксперты признают, что группа Stardust Circus — это группа, за которой будущее, и это одна из лучших и многообещающих рок-команд Республики Беларусь. Это вот непосредственно, что было написано в пресс-релизе. Сам я группу данную буду слушать в первый раз. Ну, посмотрим, насколько пресс-релиз соответствует содержанию музыкальному тому, что сейчас прозвучит в эфире. Еще раз повторюсь, город Минск, команда называется Stardust Circus, и композиция, которая прозвучит, называется «Perfect Killer».

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 22:20 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него и общаемся в комментариях к теме. Тема заведена. Сегодня у нас отбор от Самары и отбор от Беларуси. Самара уже профукала по большей части свой отбор. Вот, Беларусь практически в шаге от этого, но там, по крайней мере, 70% отзвучит. Вот, привет, Танюха. Привет тебе. Что касаемо отзвучавшей только что песни. Вот, ну, очень все профессионально, очень все красиво. Единственное, наверное, просто не мое. Поэтому я, наверное, комментировать никак не буду, дабы не наговорить глупости. А так все ровненько, все здорово, все удачливо. Танюшка.
2: Ну, опять же, от себя скажу, что очень профессионально. Я особые слова благодарности хотел бы выразить вокалисту. То есть мало того, что у человека очень хорошо поставленный голос, мало того, что голос очень вкусно звучит, у него, я так подозреваю, еще дикая харизма. Потому что вот как он исполняет, да, вот сама артикуляция, как он, ну... поет, да, то есть вот вокальные всякие вот эти вот фишечки, полутона, интонация, да, это очень дорогого стоит, то есть это очень круто. Вот все, что сегодня звучало, я, пожалуй, отметил бы, ну хотя бы близко к этому вокал от фронтмена группы Атма, да, из Самары. Но там, во-первых, стиль немного другой. Во-вторых, вокал вокалиста Атма, он все-таки более стандартен, да. А здесь, конечно же, очень и очень качественно. Но вернусь, опять же, к тому, с чего начинал. Вот если бы данная команда пела на белорусском, как бы это звучало круто. А так, ну, да, интересно, да, профессионально, но все-таки не мое, пожалуй. Галочка будет, но не мое.
1: Зачитаю вот комментарий. Костюха написал: с точки зрения профессионализма 5 с плюсом. Говорю как музыкант. А как слушатель говорить не могу. Просто музыку такую крайне редко слушаю. То есть вот все красиво, все замечательно, но как-то вот мимо нас просто пролетело. Ребят, ни в коем случае это не значит, что что-то плохо. Просто, ну, не наше чуть-чуть, да. Вот. Ну и чего? Перейдем к следующему участнику.
2: Да, тем более нам очень хорошо знакомому участнику.
1: Объявляй,
2: раз. Объявляю. Итак, Юлия Глебова, группа «Час пик» из города Минск. Человек и группа, которые уже давно звучат на неформатном радио в постоянной ротации. А композиция Юли, которая, ну, скажем так, принимала участие в одной из наших программ, она у меня давно в плейлисте. И мало того, что в плейлисте, я этой песней еще периодически делюсь со своими друзьями, когда поздравляю их с чем-то или просто кидаю им на стену. Потому что, ну, данная исполнительница обладает очень интересным и ярким, насыщенным голосом. Плюс ко всему еще стихотворный материал, то есть по смысловому содержанию у нее очень глубокие интересные песни. Но все-таки расскажу, наверное, более подробно о группе для тех, кто не знаком с ней на данный момент времени. Группа, которая обладает тоже очень большим количеством регалий, финалисты и призеры ряда фестивалей. Это вот, опять же назову, фестиваль «Качели», фестиваль «Музыкальный спарринг», значит, «Поезд Питер ФМ», «Живое небо Браслава». В общем, тут идут уже как бы еще некоторые фестивали на белорусском языке. Я не буду говорить, поскольку боюсь ошибиться, боюсь неправильно прочесть. Вот, группа, которая выступает не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, в России выступала группа. И сейчас все силы группы «Час пик», все силы этой группы и Юлии Глебовой брошены на запись второго альбома, который ждут не только фанаты данной группы, но и мне было бы с удовольствием его мне было любопытно с удовольствием его послушать. Вот. Итак, Юлия Глебова, группа «Час пик», композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Шарманка». Поехали. Поехали.

0: Ну, вот оно.
1: Да, наконец-то.
0: Дождался, коняшка, наконец-то он дождался белорусского языка с шикарнейшим вокалом. Вот, ну, нет слов, Юлька, молодец. Просто умница. Вот, ну, давайте зачитаю комментарии. Так, вот, Танюшка пишет: вокал радует, музыку за вокалом не слышно. С высокими нотами, видно, вокал не дружит, зато низкие хорошие. Да нет, Танюш, там все нормально, просто, ну, голос такой. Так, Костюха вот пишется: нравится мне их аккордовые обломы во вступлении и проигрыше. Хочу придраться, но не могу, иногда душу подкидывает, не успевает надоесть. Вот, ну, в принципе, одни положительные эмоции от трека. Придраться действительно не к чему, да и не хочется, на самом деле, потому что, ну, шикарно. Молодец, Юль, молодец.
1: Вот, Захар, обрати, кстати, внимание на то, что вот 4 трека у нас отзвучало, и все 4, они очень, ну, скажем так, очень на высоком профессиональном уровне сделаны, очень качественные, очень интересные по своему звучанию, скажем так, и по своему профессиональному мастерству. Я хотел задать тебе вопрос, и надеюсь, что этот вопрос услышат организаторы Мото Мало Ярославца. Какая ситуация сейчас с количеством мест для Республики Беларусь? Сколько мест выделили в этом году?
0: Слушай, по-моему, все точно так же. По-моему, точно так же. Одно место от Беларуси и все.
1: Ну, на мой взгляд, я повторюсь еще раз то же самое, что говорил в прошлом году, да, это несправедливо. Что от республики, от целой огромной республики, в которой так много качественных, интересных команд, профессионально звучащих, и им всего одно место выделяют. Ну, мне тут, кажется, это несправедливо.
0: Тут я с тобой полностью согласен, и я каждый год задаю этот вопрос, и всегда, ну, вот, видимо, не позволяет время фестиваля. Потому что Россия-то она тоже большая у нас, и тоже много групп хотят поучаствовать. Просто время не позволяет взять больше групп. Но я бы тоже от Беларуси брал бы хотя бы три исполнителя. Это было бы правильно. Но, видишь, не могут они этого позволить. Поэтому...
1: А я тогда хотел бы встречное предложение сделать. Опять же, да? Если уж, коли уж белорусам выделяют всего одно место на фестивале Мото Мало Ярославец, учитывая то, что это другая страна, учитывая то, что дорога из Минска, допустим, до Москвы, это не ближний свет, соответственно, я бы предложил следующий вариант. Если оставят одного победителя от Беларуси, этот победитель автоматом попадает на главную сцену.
0: Ну, как бы можно задать этот вопрос, но я не уверен, что они согласятся.
1: Ну, по крайней мере, надо предложить.
0: Предложить можно и нужно.
1: Да, как видишь, 4 группы, которые прозвучали, они все 4 очень качественные, очень хорошие. Но не в обиду Бабанцуйки, не в обиду Баэффект, не в обиду третьей группы с очень заковыристым названием Stardust Circus. Я скажу так. Вот из всех 4 групп, которые прозвучали на данный момент времени от Беларуси, да, я был очень рад, вот лично я был бы рад победе именно Юли Глебовой. И не только потому, что мне очень нравится вокал и ее творчество, а хотя бы потому, что это единственный пока на данный момент времени исполнитель из Беларуси, который поет на родном языке, на очень красивом языке. И, сами только что слышали, как это звучит. Это звучит шикарно. Вот. Всем пожелаю того же самого. Больше песен пойте на своем языке. Ну, или хотя бы на русском, но уж не на английском.
0: Вот, кстати, Костюха пишет: как бы я не любил Воронеж, но надо быть объективным, сегодняшний отбор пока лучший. Ну, я так понял, идет речь о Беларуси именно.
1: Да. Я соглашусь, Костя.
0: Вот, ну что, давай едем дальше. Группа Карандашис, вот я знаю, что пытаются они загрузить, но что-то вот никак я их не вижу.
1: Ребят, есть еще одна группа Югославия.
0: Да, называется. Да, я просто, что пока Югославия звучит, ребят, ну вы хоть, я не знаю, хоть в личку мне киньте, что ли, я ее скачаю, ну, как-то не хотелось бы просрать такой отбор-то. Вот, давай, коняшка, объявляй Югославию.
1: Ой, объявляю следующую группу тоже с большим удовольствием, поскольку, когда данная команда звучала у меня в программе 5+1, мне очень понравилось то, как звучит данная группа, мне очень понравился вокал, и вообще, я считаю, что в Беларуси Сохранилось почему-то то, чего не сохранилось у нас в России. Сохранился дух рок-н-ролла, сохранился интересный материал, сохранилось вот такое вот звучание свежее. И если у нас в России большинство групп — это группы, которым можно смело клеить ярлыки, это клон Арии, это клон Агаты Кристи, это клон ДДТ, это клон еще кого-то, то в Беларуси, как это ни странно, гораздо меньше таких ярлыков можно приклеить, и очень много своеобразных, самобытных, интересно звучащих групп. И вот Югославия — это одна из ярких представителей того, о чем я сейчас только что говорил. Группа со своим индивидуальным почерком, группа молодая, но очень интересная, и у них действительно свой нестандартный, неординарный подход к творчеству. Они очень искренние, очень непосредственные и очень душевные. Вот. За что, наверное, и нравятся они так своим поклонникам, нравятся слушателям. И вот за что понравились мне, чем они меня подкупили. Итак, группа «Югославия», которая также у нас постоянно ротация на неформатном радио, чем я очень рад, с композицией «Лучшие дни». Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 22:38 до наших зеленых системных. Вот тянем мы сегодня, тянем за яйца все группы. Давайте, грузите, ждем же, ждем. Но что-то никак не хотят. Вот, по всей видимости, это была последняя песня от Беларуси сегодня. Ну, не знаю, может, карандашисы еще успеют как-то, но что-то я сомневаюсь.
2: Мы будем, может быть, больше хвалить Югославию или ругать, наоборот,
1: что видимо, не очень хочется. Вот, ну что, вот, кстати, знаешь, вот ты когда мне сказал, что в Беларуси клонов мало, да, много качественной музыки, я, знаешь, вот такую аналогию провел. У них же сейчас там ситуация, то есть с фестивалями, с концертами, она, так скажем, прямо тухленькая.
2: Ну да.
1: То есть играть им особо негде. И это напрямую, мне кажется, сказывается на качестве музыки. Вот вспомни Советский Союз, да? Угу. Тоже особо играть было негде. В основном все запрещали, рубили на корню. И был прям такой подъем, подъем музыкальной культуры. Сейчас стало вседозволено, и групп стало много. Группы в основном однодневки, очень мало качества, в основном какая-то херь несусветная. Зато все можно. А вот, ну, да. Видишь, в Беларуси как-то поприжали все это дело, но прям четко сказалось на качестве. Мне кажется, дело в этом, наверное, больше. Вот у что... Давай, да, говори.
2: На 100% с тобой соглашусь. И здесь дело, наверное, все-таки в естественном отборе. Вот весь шлак, который, ну, у нас в России много этого шлака, очень много. Куда ни ткни, в какую группу ни плюнь, это, ну, это, скорее всего, шлак, да, окажется. Вторичный шлак. В Беларуси просто естественный отбор. Те группы, которые хотят чего-то добиться, хотят к чему-то стремиться, которым есть что сказать, они пробиваются. Они пробиваются.
1: Да, то есть им не дают, но они все равно играют. То есть это люди, которые именно болеют за свое дело.
2: Рок-н-ролльщики.
1: Рок-н-ролльщики. То есть им не дают, а они играют. Их ебут, они крепчают. А в России все можно. Вот этот шлак вылезает со всех щелей. Орут, пищат, визжат, пропадают. Там в 10 группах по 8 музыкантов. Короче, вот мне кажется, чем... Я, наверное, все-таки прав вот в своем вот этом мнении. Зажимают, и музыка лучшеет.
2: Согласен.
1: А вседозволенность порождает распущенность. Вот, по поводу Югославии. Очень своеобразно, очень интересно. Меня немножечко смутило сведение. Но хотя, может быть, опять же, дело в том, что я в один динамик слушаю. Не буду тут сильно критиковать. Как-то вокал теряется за музыкой. Ну, опять же, может быть, дело в том, что... Это у меня из-за одного дня. Вот, наконец-то карандашисы нарисовались. Нарисовались карандашисы. Все, закачиваю их трек. Сейчас будет у нас еще одна группа сегодня от Белоруссии. Вот. Так, сейчас. Сейчас, ребятушки, запихаю вас в плейлист.
2: Ну ты пока пихай, я о Югославии расскажу,
1: что мне
2: понравилось. Вот, итак, Югославия, я от своих слов не откажусь, которые прозвучали у меня перед тем, как группу представлял. У них очень яркий, самобытный, интересный почерк, они не похожи на кого-то еще, они ни под кого не косят. И здесь я хотел бы отметить в довесок, да, я уже в начале, перед тем, как песня не прозвучала, говорил про вокал, да, я хотел бы обратить внимание слушателей и музыкальных экспертов, если есть такие, да, которые сейчас слушают, или вокалистов, если нас опять же слушают, обратите внимание на то, как девочка поет, особенно как она поет вот перед финальной кодой, да, как у нее голос стакнул. То есть вот здесь очень высокое исполнительское мастерство вкупе с тем, что голос сам по себе очень приятный и сочный, да, насыщенный голос. Вот перед этим была Юля Глебова, да, со своим своеобразным, неповторимым, очень таким насыщенным голосом, да. И вот Югославия, то есть голос совершенно другой, исполнение совершенно другое, но тоже очень и очень приятное. Единственное, что мне показалось по данному треку, не совсем четко можно было разобрать слова. Текст тоже очень интересный, но я-то слушаю эту песню, ориентируясь на тех, с которыми я на экране монитора, да, когда я слушал, я зашел на страничку данного трека. А слушатель, который слушает просто так, да, ему будет очень сложно разобраться в том, о чем девчонки поют.
1: Ну и вот да, видимо, все-таки это больше беда сведения,
2: да,
1: чем самого трека.
2: Да. Потому что с артикуляцией и с самим вокалом у девочки все в порядке.
1: Все в порядке, да. То есть именно вот звукорежиссер подкачал. Ладно, успела у нас группа Карандашес поучаствовать. Все-таки давайте включаем их. Кстати, вот Костюха написал: весь отбор как радуга, каждый найдет любимый цвет. Спасибо всем группам за участие. Ну вот еще один у нас цвет из Беларуси, группа Карандашес. Трек называется «Клуб 27». Поехали, ставим, слушаем.

0: самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22:47 на наших зеленых системных. И вот предчувствие, ведро негатива от коняшки. Давайте я все-таки сперва плесну своего позитива. Вот, будет от меня галочка. В начале трека подумал, вот у нас от белорусов и регги подошло. Потом слышу, да нет же, это же рэп же, ё-моё же. Вот, Костюха написал, сейчас найду, где это, сумасшедший микс стилей. Интересный материал, достаточно интересно все сделано. И, в принципе, я как человек, который терпеть не может рэп, даже ножкой подрыгал. Нормально, заводно получилось. Коняшка, ну, давай теперь вываливай свой негатив.
2: Ну, я не буду особо вываливать свой негатив, скажу, что, к сожалению, не
1: обошла и Беларусь. Коняшка просто не любит он рэперов, да.
2: Да, докатилась и до них эта модная сейчас тенденция. И в Беларуси, оказывается, такую музыку ребята играют. Ну, я не могу судить, поскольку я понимаю, что у данного направления сейчас очень много поклонников, почитателей, и это сейчас среди молодежи популярно. Я полагаю, что и белорусская молодежь тоже такую музыку любит, и тоже у этой группы огромное количество поклонников. Опять же, скажу, что, как и все ранее звучавшие группы, очень качественно, очень профессионально, очень насыщенный и богатый тембр у вокалиста. Но, ну блин, я считаю, что вокалист должен петь, а ни в коем случае не говорить. На меня в свое время трэш-металлисты очень сильно обижались, да, когда я сравнивал их там с хрипящими, вопящими, пукающими павианами, да, во время случки. Это, конечно, не тот случай, да, но тем не менее... Вокалист — это человек, который поет, а не говорит. Это вот мое сугубо мнение. И, ну, я галочку ставить не буду. Хотя от моего мнения...
1: Но тебя, знаешь, как тебя сейчас подвела любовь к текстам. Вот если бы ты от текста атрофировался, бы ослушал звукоряд, то, наверное, тебе бы даже и понравилось. Любовь к текстам. Вот если бы ты от текста атрофировался, бы ослушал звукоряд, то, наверное, тебе бы даже и понравилось, я так подозреваю.

0: наберет наибольшее количество голосов. Когда закончится голосование, я не знаю, всегда для меня это новость, то есть мне просто организаторы со мной связываются и говорят: все, Зухер, вот останавливаем эту голосовалку, останавливаем эту голосовалку и объявляем победителей. Вот, еще раз повторю, друзья, не надо крутить голоса, хотя вот я знаю, что в Беларуси всегда честно к этому подходили. Вот сколько отборов уже провели, всегда белорусы честно голосуют, поэтому за них я спокоен. Самара, ребятушки, прошу, не крутите голоса, не обращайтесь в платные сервисы, не пользуйтесь прокси-серверами всякими, дабы натыкать себе, сделайте себе же хуже, потому что в конце все это все равно вычислится, вот, и те, кто крутил, просто снимутся с отбора. Поэтому давайте по-честному, вас там и так мало. Вот, ну и как-то так. Коняшка, будешь говорить о
1: реведущих? Резюмирую. Очень порадовали белорусы. Я так полагаю, что не только меня, не только Захара, но и всех радиослушателей. И действительно, второй год подряд белорусы радуют. Очень много интересных групп. Все они высокопрофессиональные. Буду рад победе любой команды, даже последней, поскольку понимаю, что и такая музыка будет очень популярна на мото Малоярославца. Еще раз, если организаторы фестиваля меня слышат, дайте белорусам два места. Если не сможете этого сделать, да, если, ну, как не получается, предоставьте хотя бы белорусам возможность без вот этого финального отбора выступить на главной сцене сразу, поскольку любая группа, которая сейчас прозвучала в эфире, любой участник отбора, он достоин того, чтобы быть представлен именно на большой сцене фестиваля. Это моя позиция.
0: Я тут думаю, что соглашусь полностью.
1: Слушатели меня все без исключения поддержат. Это было бы честно и правильно.
0: Вот, ну все, друзья, всем удачи. Со следующей среды у нас начинается отбор на Крымфест. С мото Малоярославцем мы разъебались, скажем так. Вот, и начинается у нас большая-большая. За месяц нам надо уложиться, отслушать 16 регионов по Крымфесту. Вот, так что со следующей среды начнем. И, наверное, на следующую среду я выложу уже полностью сетку по всем крымским эфирам. И будем как-то со всеми диджеями делиться, не только в рамках программы 5+1, но и остальным диджеям раздадим, чтобы все успели. Вот, все, всем пока, не болейте, любите друг друга, нет в войне, пусть все будет заебись.
1: Миру мир, войне пиписька, всем пока, до свидания.
0: Пока, друзья.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнула его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Те, что помнят суть, не в попад произношу. Нервно берегу мимолетность января.

спина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад.

Веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Привет всем, друзья! 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

Голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым. Гости разошлись.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий, а зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за $5, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like to dance. Oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining my...

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму, ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ, поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северной Македонией.

За днем, год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая пьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответ.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою мотив. Я творю, творю я.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто сидит у приемников. Отдельно здравствуйте всем, кто слушает нас в онлайне. Вот, те, кто смотрит стрим, мы 10 минут назад начали стрим уже потихонечку. Там я уже со всеми поздоровался, я не буду еще раз повторять. Вот, Мишаня нам пишет, Трям говорит, привет из пробки. Привет, Мишаня, я в новостях показали, что в Москве 30-километровые пробки. Я... Собственно, сочувствую Москве. Я именно из-за этого не поехал давеча в Москву. Мы с Юркой Арцизовым договаривались, что как только выпадет снег, я рвану к нему в гости. Мы запишем, во-первых, программу, во-вторых, запишем корзину груш. Вот, но снег так хорошо выпал, что я посмотрел на это дело, говорю, Юр, не, ну его нахрен, никуда я не поеду. Вот, и переложили мы с ним на новогодние праздники. Вот, так что я представляю, что сейчас в Москве происходит. Так, Саня нам пишет, хочу гуся на Новый год, а жена не хочет, жирная. Слушай, ты знаешь, у меня к гусям и к гусям очень такое отношение. Вот, знаешь, я... Одно время у меня бабуля каждый год на Новый год рубила гуся, щипала его, запекала. И как-то все это вкусно так елось. Вот, потом я начал чувствовать вкус этого гуся. Вот мне именно не нравится вкус, его именно вкус. Да, то есть вот он какой-то прям вот, ну не знаю, ну не нравится мне, и все. А тут, это я сейчас за эфиром просто рассказывал всем, что Коляновна приволокла утку. А вот утки, они, сука, вкусные. Но с ними столько возни. Вот, поэтому придется мне в этом на Рождество, наверное, запеку я уточку в духовке. Так, Володь Платвинов пишет, на Новый год гости минимум гусь, шашлык, сазан, самогон, коньяк, пиво, похмелье. Слушай, ну это нормальный такой план, единственное, поменьше пива после коньяка, а лучше вот ограничиться самогоном, и тогда похмелья не будет. Вот. Ну, по крайней мере, с моего самогона похмелья еще ни у кого не было. Так, Андрюха, наш челябинский друг, пишет, неожиданно, здравствуйте, ну как неожиданно, я месяц назад всем сказал, что обязательно от эфира мы последний вторник года и последнюю среду года, завтра будет последний миксер этого года, сегодня у нас последняя бомбардировка этого года, поэтому, собственно, все, что обещал, все делаю. Вот, пишет, у нас на Новый год утка и шашлыки из кроликов. Слушай, я от тебя, от третьего, наверное, в жизни слышу про шашлыки из кроликов. Но если уж их люди так часто делают, наверное, это вкусно. Я себе сложно представляю шашлык из кролика, потому что кролик, он сам по себе достаточно сухое мясо такое, да. Я понимаю, шашлык, он должен... Вот его кусаешь, а он вот так вот, вот по всей морде течет. Он прям вот эта хрустящая жирная корочка свиная. Вот я считаю, шашлык идеальный можно только из порося сделать. Вот, говяжий пробовал, ну, так себе это не то. Вот, ну и кролик, я думаю, это, конечно, не шашлык, это просто будет у вас приготовленный кролик на мангале. Вот, так, ну и Коль в Челябинске, минус 15. Коль, Москва встала из-за пробок. Кстати, говорят, в Питере то же самое происходит. Вот. Так, вот пишет, вкусно-вкусно, не сухое мясо, поверь. Слушай, Андрюх, ну, как-нибудь угостишь. Как-нибудь при случае угостишь меня шашлыком из кроликов. Потому что, ну, я сложно себе представляю, честно. Я не говорю, что это невкусно. Я просто не пробовал. Но мне кажется, потому что, ну, я помню... этих кроликов, как я их обдирал, это вообще жуткое зрелище. И потом уже, когда у меня дочь родилась, и там где-то прошло года 3, наверное, 4 после, как она родилась, я стал жутко сентиментальный. Вот я перестал убивать кроликов, людей резать по ночам в парке. То есть, ну, как-то вот жалостливый я очень стал. Вот. И я помню, тогда этих кроликов мы ели много и часто, и как бы, ну, такое оно, мясо достаточно диетическое. Вот, Олежек, здравствуй, дорогой. Здравствуй, наш подземный друг, пишет, всем привет и всех с наступающим. Поддерживаю. Ну что, давайте начнем, друзья, давайте начнем. Ну, во-первых, наливайте, у кого еще не налито.
наливайте, у кого не налито. Сегодня у нас неформатная бомбардировка. У нас сегодня очередные 8 треков от компании Balt Music. Вот, чуть не сказал, от Бомбы Питер. И первые ребята, которых давно уже у нас не было. Давно уже у нас не было от Balt Music. Вот, «Живая рыба». «Живая рыба». И Мишаня мне сегодня днем написал, что он сегодня будет в программе. Вот, а я ехал в машине, я прочитал, но ответить не смог. Мишань, если ты сейчас меня смотришь, слушаешь, там, я не знаю, ну как-то слышишь мой голос, не обижайся, что я не ответил, я просто в машине ехал. Я прочитал, галочку для себя поставил, головой тебе кивнул и говорю: замечательно, сегодня у нас будет «Живая рыба». Так, трек называется «Ненадолго». Ну и читаю, собственно, сопроводиловку. «Да не введет вас в заблуждение нежная флейта в начале новой композиции группы «Живая рыба». Сингл «Ненадолго» полон духа, борьбы, жажды, страсти и жизни. Пусть ваша душа оживет и воспарит». Ну, собственно, давайте попробуем. Итак, «Живая рыба», Питер, «Ненадолго», поехали. «Поехали».

Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте все, кто к нам только что присоединился. 21.10 на моих зеленых системных. Сегодня последний вторник уходящего года. И, конечно же, сегодня последняя неформатная бомбардировка этого года. Вот, поэтому, собственно, сегодня прибухиваем. Сегодня прибухиваем и провожаем этот уходящий год. Вот, только что у нас отзвучала «Живая рыба». Мишань мне сегодня писал, сообщал, что будет сегодня в эфире, но не смог ему ответить, потому что я в этот момент рулил. Вот, Мишань, поэтому, если ты меня сейчас слышишь, не обижайся, ради бога. Вот, давайте я напомню, как общаться. Во-первых, общаться можно у нас на сайте, есть прям эфирный чат. На страничке прослушивания, там же, где плеер, там и видеострим идет, и внизу под стримом чат. Вот, можете писать в него. Кому неудобно, кому проще писать во ВКонтакт, то находите в группу «Неформатное радио». Там в видеозаписях находите, прямо сейчас идет стрим. И вот в комментариях к стриму пишите. Вот, не к эфирной теме, а в комментариях к стриму. Все остальное я не вижу. То есть вот я вижу наш эфирный чат и вижу комментарии к стриму во ВКонтакте. Вот, поэтому если кто-то пишет там в YouTube, комментирует, или к эфирной теме в группе, я не вижу, ребятушки. Вот, я рассказал, куда писать. Так, Андрюха пишет: «Фолк зачетный». Пожалуй, добавлю себе. Еще раз подскажите, как песень называется. «Живая рыба» называется. «Ненадолго». Ненадолго. Дашка пишет: «Мне эта песня понравилась. Слушала на репите целый понедельник». Целый, сука, понедельник. Вот, поэтому говорят, понедельник день тяжелый. Вот, Андрюха пишет: «Объясните мне, некурящему, в чем смысл портсигара». Слушай, ну я тебе объясню. Во-первых, портсигар штука, как тебе сказать, жесткая. Он металлический. Когда ты работаешь, ну, допустим, вот я работаю на стройке, и мое тело постоянно принимает какие-нибудь неудобные положения. То нагнется, то прохнется, то рачком, то бочком. Вот, и, соответственно, ты шевелишься, и пачка с сигаретами, она же мягкая, она бумажная, она в кармане просто превращается в труху. Вот, это первое преимущество портсигара. А в портсигар ты сложил, и как бы оно все, оно жесткое, они не сломаются. А во-вторых, я же объяснял, я сигаретки теперь не покупаю, я их сам забиваю. У меня есть чудо-машинка китайская, вот, за 100 рублев купленная. Вот, насыпаю в нее табачок, вставляю сюда гильзочку, и прям, и у меня сигаретка. Вот, а куда сигаретки складывать? Конечно же, в портсигар. Вот, поэтому, вот вторая цель нужности этого портсигара. Вот, Юлька, привет! Привет, с Новым годом, пишет, всех благ. Юлька, и тебя тоже с Новым годом. Так, Денис Шишканов, всем доброго вечера. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, тебе тоже. Вот, ну что, отслушали мы «Живую рыбу». Как вам? Давайте пишите. Что-то никто... Вообще все забыли, что надо обсуждать песни. Вот, все здороваются, поздравляют и бухают. Или вы еще не бухаете? Ну-ка, рассказывайте. Я, собственно, вот, ну, кто видел уже победный танец и рабоче-крестьянское хокку, вот, это был последний мой рабочий день. Вот, с тех пор я больше на работу не выходил. Поэтому я могу себе позволить бухать во вторник, в среду, в четверг и вообще бухать в принципе. Вот, да хотя я и раньше себе мог это позволить. Я особо не заморачивался. Но, тем не менее, теперь я могу это делать спокойно. Андрюха спрашивает, с фильтром или с сигареты? Да, с фильтром. Андрюха, с фильтром нормальные сигареты. Единственное, они гораздо приятнее пахнут. Они пахнут прям настоящим табаком, а не вот этой мочевиной и селитрой. Вот, и они в 4 раза дешевле обычных получаются. Так, вот, Натаха пишет: «Живая рыба хороша». Так, Серега Кузовков пишет: «Пиво с ребрами копчеными». К чему-то это? К чему-то это? Так, Ром Ромыч пишет: «Рыба хорошо». Все, больше комментариев не поступало на тему рыбы. Ну и хрен с вами. Вы злые, вы все. Давайте тогда слушать дальше.
Далее у нас группа «Чердак». Вот, и Дашка никак не научится мне писать откуда. Откуда они? Вот, поэтому говорю просто. Группа «Чердаки». Ки. У нее тут твердый знак в хвосте. В хвосте. «Чердаки». «Любовь зла» и сопроводиловка такая. «Никогда не знаешь, какого демона на свет может выпустить безответная любовь». Я знаю. Я знаю, какого демона. Этого демона зовут. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21:19:05 на моих зеленых системах. Только что отзвучала у нас группа «Чердак». Так я и не выяснил. Так, Дашка вот пишет: напоминаем по музыке опенинг к аниме. Походу у Дашки рулит Т9. Даш, выключай Т9. Выключай Т9. Вот. Андрюх пишет: зачетное мясо. Как ни странно, но меня данный тяжеляк вкатил. Чердак группа. Да, группа Чердак, но я бы не сказал, что это тяжеляк. Это скорее такая панкуха. Среднестатистическая панкуха. Так, спрашивают, будет ли Градалис. Да хрен его знает. Максимка, здравствуй. Я озвучивал вроде, кто там будет. Если ты сдавался на Бомбе Питер, то вполне возможно, что будет Градалис. Но если там не сдавался, то вряд ли. Потому что сегодня у нас именно... Ой, Бомба Питер. Balt Music. Balt Music же они теперь. Сегодня у нас эфир, именно посвященный Balt Music. Вот, треки прислали они. И, собственно, мы ставим и слушаем. Это вот прям свежеизданное у них в издательстве. Так, Дашка пишет: все, у меня норм. Тогда объясни мне, как вот эту фразу понимать. Напоминаем по музыке опенинг к аниме. К аниме. К аниме, причем это два слова. К и аниме. Вот, Саня пишет: согласен, панк-рок. Да, согласен, панк-рок. А по-другому и быть не может быть. Так, до пупа отрастишь, потом вместо попа. Слушай, ну, как тебе сказать? Уже меня путают, причем меня поп спрашивал. Вы, говорит, батюшка, случайно не священник? Я тут подвозил его на машине, стоял такой замерзший. Ну, он поп, он дьячок, наверное, дьячок. Вот, в рясе, в этой вот, на дороге с чемоданами. Я говорю: давай грузись. Подвез его до вокзала. Вот, и, собственно, он всю дорогу смотрел на меня, пялился. Потом говорит: батюшка, вы случайно не священник? Я говорю: нет, я прям вот, прям совсем наоборот. Так, ладно, что там, похоже на музыку начальнику. Вот, вот же, ну вот ты просто пишешь очень лениво. Ты ленивая девочка. Мало того, что ты не пишешь, откуда группы. Вот, и нам приходится догадываться. Так ты еще и пишешь ленивые комментарии. Вот догадайся, вот оказывается, Дашкин комментарий звучал так: похоже на музыку начальную к мультикам японским, к анимешным мультикам. Вот. А теперь смотри, а почему напоминаем? Нет, все-таки тебя Т9. Ты перечитай, что ты написала, и ты поймешь, почему я тебя не понял. Так, нормально, бодренько пишут. Опенинг – это песня к мульту в начале, мне вот Андрюха пишет. Слушай, ну, вы слишком все молодые, я уже старый, я вашего сленга не понимаю. Вот, напоминает хоспа... Да! Да ты знаешь, как одна буква меняет смысл? Знаешь, как одна буква меняет смысл? Прям вот целый смысл меняется с точностью да насовсем. Ой, сейчас я тут наговорю себе на статью. Ладно. Мы теперь все шуганы. Ну, все люди, которые, понимаешь, периодически появляются на стримах, они теперь ссут. И я один из них. Я теперь думаю каждый раз, как бы, сука, на статью не наговорить. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас «Дети птиц». Так, ребят, название вот помню. Название помню, были у нас такие ребята. Но вот честно скажу, не помню, кто такие. Вот не обижайтесь на меня, пожалуйста, «Дети птиц». Вот не потому, что вы говно там или что-то. Просто вас очень много, и я уже не помню, кто вы и про что вы. Вот, у нас тут, смотрите, будут «Дети птиц» и Настасья Лаврова. Я так понял, это фитка. «Блюз твоих губ». И пусть звучит «Блюз твоих губ». Вот такое коротенькое сопроводилово. Вот, Дима Дмитриев, здравствуй, дорогой. Дэм Персов, привет. Привет, здравствуй, дружище. Буэнос Ночес. Тебя, кстати, Дениска Воронежский потерял. Дэм, посмотри, он тебя найти не может. Вот, Дим Дмитриев прислал мне дайче в WhatsApp. Знаете, что он мне прислал? Димка, я с трудом сдержался. У меня вообще для таких заготовок есть картинка. Есть картинка. И там написано:
Для всех, кто пришлет мне еще хоть одно сраное письмо счастья, того ждет 13 лет поноса, импотенции, ну и там всякие, понимаешь, картинки, нарисованные мной от руки. Я обычно кидаю в ответ, когда мне присылают такую штуку. Вот, но тебе я просто не стал отвечать, потому что, опять же, ехал. Вот, и мне просто некогда было искать эту картинку, а потом я забыл. Я бы, конечно, тебе отправил. Я понимаю, что ты бы не обиделся, но ты бы хоть поржал. Вот, ладно. Дети птиц, Настасья Лаврова, блюз твоих губ. Опять не знаю, откуда. Откуда? Даш, откуда, ребята? Откуда, ребята? Откуда? Вот, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, сейчас, по-моему, я вот нашел. Я все выяснял, на кого это похоже. Так, не это. Сейчас, я найду. Я просто выяснил, какого артиста мне это напомнил. Но я не помню, как у Андрюхи эта песня называется. Сейчас мы ее найдем. Наверное, вот эту. Ну, что такое-то? Не могу вспомнить. Вот же она. Вот же эта песня. Сейчас. А как? Почему-то у меня тихо тут она играет. Странно. Так, давайте я остановлю. Вот, чтобы вам было слышно. Вот, все. Теперь у меня в голове сложился пасьянс. Собственно. Так, ну давайте вернемся. Так, что тут у нас пишет Андрюха? Красивая песня, колокольчики очень в тему. Так, где у меня тут сейчас ВКонтакте? Вот он же чат. Так, колокольчик в песне прям по-новогоднему, как в Щедрике. Твою мать. Щедрик. Кто такой Щедрик? Так, Ромыч пишет зачет. Что еще сказать? Дети птиц малорики. Шептание в конце не очень, конечно. Так, Саня Лыженков пишет, ага, точно, что за инструмент похож на ксилофон. Так, Димка пишет, если самому сажать вообще бесплатно. А, походу, Димон сначала смотрит стрим, я понял. Вот, сначала... Вот, Андрюха пишет, офигеть, точно, похожая песня. Да, так я же говорю, я почему... Я сперва решил, что я эту песню слышал, да, вот эти «Дети птиц», Настя Лаврова. Вот, а потом я понял, что нет же, это еще 2 или 3 года назад. Андрюха Хмели запустил эту песню, она у нас крутится в ротации, и там вот эта сама... Раскачка и интонация. Прям вот один в один. Один в один. Я уверен, что ребята не воровали ни у кого. Ну просто вот так получилось, да, нот-то всего 7. Вот. А людей много, и раз на раз не приходится. Бывает похожие песни. Но тем не менее, все равно своеобразно. Мне очень понравилась женская партия. Вот, у «Детей птиц» прям девочка хорошо спела. Ребят, загрузите трек на неформатку, прям вот я готов его взять в ротацию. Он хорошо звучит, он здорово звучит. Так, «Щедрик» — это, по-моему, украинская новогодняя. Может быть, не знаю, спорить не буду. Вот, Дима Дмитриев пишет, если самому сажать, вообще бесплатно. Это он про табак. Димка, ты знаешь, я в свое время даже начал его сажать. Я выписал себе дорогущие семена. Вот, насажал рассаду, у меня всю зиму я как агроном великий ходил, поливал, блин, эти стаканчики, вышли у меня вот эти вот самые росточки, вот, и потом, когда пришел момент их пересаживать, они раз и сдохли, все дружно, вот, все какие были. Но и слава богу, потому что я почитал, умных людей написано, что среднему курильщику, чтобы на год сделать себе запас табака, вот, нужно 200 кустов. 200 кустов. Внимание, сажают табак так же, как картошку. Где-то сантиметров 60-90 друг от друга. Вот, и я посчитал, 200 кустов, это, блин, 6 соток. Представляете, мне сколько надо засадить табаком, потом его все лето за ним ухаживать, листья вовремя обрывать, вот, общипывать, верхушки прищипывать, не давать ему цвести, правильно высушить, заферментировать, потом отделить жилки, да, потом нарезать. Вы представляете, сколько это труда. Вот, но если продают готовый табак, 1500-2000 килограмм, ну, в зависимости от сорта. Вот, я вот купил на 6000 рублей 3 килограмма, у меня это будет
140 пачек. То есть я потратил 6 тысяч, у меня 140 пачек сигарет, которые у нас стоят 140 рублей. Короче, я считал, вот буквально позавчера с Коляном мы считали, если бы я покупал это сигаретами, это было бы 24 тысячи рублей. Вот, а так я потратил на это 6 тысяч. Да, разом, да, много, но это у меня запас надолго. Вот, и поэтому я понял, что лучше покупать табак. Вот, можно разбавить его соломой или... Андрюха, нахрена разбавлять табак соломой? Ну что ты, друг мой? Я понимаю, некоторые разбавляют всякими... как она? Есть же такая культура, да? Такая, на ладошку похожа. Опять же, сейчас мне, чтобы на статью не наговорить, некоторые разбавляют этой штукой. Вот, но... Нет. Табак должен быть табаком. Опять же, этот табак ничем не пропитанный, он натуральный, он хороший и максимально полезный для здоровья, насколько курение может быть полезным, да? Вот, вообще курение, конечно, зло, но я для себя понял, что если курить, то только табачок. Я сейчас вот недавно попробовал опять сигаретку. Ну, просто у меня кончились мои набитые, и пришлось взять сигарету обычную, фабричную, дорогую. Вот, в то время они мне нравились. А сейчас я попробовал, думаю, блин, какое же говно. Вот, Коляновна тоже мои сигареты курит, только ей я покупаю другой табак. Вот, он стоит так же, но там просто другая смесь. Там у нее Вирджиния и Берли, или Беркли, как-то он так называется. Она, потому что раньше кенты курила. Вот, сейчас мы ей подобрали ее вкус. Вот, а себе я беру любой дешевый. Меня, в принципе, даже устраивала махорка, потому что она была ничуть не хуже тех сигарет, которые я курил. Но с махоркой можно попасть на прелую. Вот, и я бросил это дело. То есть экономия была бы еще больше. Там мне пачка вообще выходила сигарет в 30 рублей. Но с ней можно нарваться на некачественное. Поэтому, ну, ее в жопу, лучше табачок. Вот, ладно. Все, обсудили мы сигаретные дела, обсудили мы группу «Дети птиц». Вот, Настасью Лаврову обсудили. Еще раз, «Дети птиц», Настасья Лаврова. Загрузите свой трек на сайт «Неформатки». Понравилось, обязательно поставил бы в ротацию. Поехали дальше. Далее у нас кто? Кто у нас далее? Далее у нас АРВСВ. Так, автор-исполнитель, минималист, способный остановить время. В его песнях только то, что важно, ничего не отвлекает слушателя от сути художественного послания. Сочиняю песни на свои стихи и на стихи интересных поэтов. Обожаю звучание 12-струнной гитары, особенно в пониженном строе. Люблю играть на дудуке, пока играю, погружаюсь в медитативное состояние, в котором время для меня останавливается. Счастливый человек любит играть на дудуке. Я бы... тоже бы научился, но как-нибудь потом. Итак, АРВСВ, будем дальше. Опять город Дашка не написала, поэтому, ну, надеемся, что человек нас слушает. Поехали.

Итак, друзья, 21:40 на моих зеленых системных. И пьете свой чай из трав, закончил Андрюха. Нет, чай мы пьем, к сожалению, пока обычный. У меня мать этим чаем занимается, она делает, ферментирует, но мне не нравится. Вот мне не нравится, честно говорю. Вот, я люблю чай классический. Вот, поэтому, ну, хотя бы чай-то надо покупать. Вот, покупать надо чай, сахар, муку. Вот, все остальное надо производить самому. Так, АРВСВ, так я и не выяснил, откуда ребята у нас, собственно, отзвучали. Никто ничего не написал по поводу АРВСВ. Вот, в стриме что-то у нас тишина. Сидит со мной на связи один Андрюха. Один Андрюха что-то мне старается донести до моего мозга. Вот, ладно, что от себя скажу. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Вот так вот. Вот так вот. Так, хорошая песня и тембр приятный, Дашка вот написала. И, собственно, все. Грустно как-то. Люди все пришли, обозначились и молчат. Сидят, понимаешь, потихонечку. Сидят потихонечку, дабы не пропустить ни одной нотки. Ни одной нотки из зазвучавших песен. Ладно, далее группа Тюленева. Мишаня наш, который сейчас стоит в 32-километровой пробке в Москве. Вот, трек называется «Мобильная связь». Босса нового первого снега, босса нового засыпающего города, босса нового одиночества человека во вселенной и тепла его дома на земле. Песня о той мобильной связи, благодаря которой мы не одни, даже когда одни. Вот, вот как Мишаня философски закрутил. Ну давайте ставим, слушаем, поехали. Москва, группа Тюленева, мобильная связь.

Итак, друзья, 21. Что такое? Что? Только стоять, Зорька, стоять, Зорька. Вот, вот это уже мы. Итак, так, сейчас, ребятушки, сейчас я подправлю сразу, а то у меня тут почему-то один трек. Так, а что мне надо сделать? Потом будет этот, потом надо поставить отбивку. Вот она, отбивка. Сейчас. Тинс и потом бэкграунд. Вот так. У меня тут я один трек не перебил. Так, я тут жаловался всем, что я тут часа два эти лампочки вешал, думал, такая красота будет за спиной, а их они в камеру вообще их, ну, плохо видно. На самом деле все это в 1000 раз красивее. Вот, Мишаня нагнал на нас такой новогодней меланхолии. Дашка пишет, вот хочется в поезд ехать под эту песню и смотреть, как бесконечные елки уносятся вдаль. Вот, ну и чтобы на елках сидели мишки. Мишки. И чтобы фамилия у них у всех была Тюленевы. И махали лапкой. Махали лапкой. Вот, Мишаня, вкусно. Здорово. Меланхолично. Ты знаешь, вот у нас снежок сейчас прям так медленно падает. Как раз под твою вот эту песню. Так, Андрюха пишет, не убирай ее, прикольный интим на заднем фоне. Слушай, ну завтра она еще повисит, завтра у нас синий эфир. Вот, а потом эти 1200 лампочек переместятся во двор. Вообще задумка была, я хотел по периметру весь дом обмотать этой штукой. Вот, и сперва зажечь в розетку, а потом уже, когда напьемся, зажечь дом. Вот, ну там уже как пойдет, поглядим. Так, вот Андрюха пишет, бальзам на душу и на ушу в унисон с зимним настроением. Вот, нарисовался у нас Алекс, своя компания. Здравствуй, дорогой. Вот, ну и, собственно, все. Вот, пишет еще один прекрасный блюз, нравится подобное в стиле советских вилл. Ну, это босса-нова. Босса-нова. Вот, тут блюза-нова. Блюза-нова такая получилась. Хорошо, меланхолично, вкусненько. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Костя Кудин, Михаил Семенов. Два чувака, я так понял. Вот, трек называется «Слон удачи». Вот, ну и сопроводиловка. Лет 5-6 назад стоило мне оказаться в каком-нибудь баре Костромы с гитарой, я сразу слышал «Давай слона, Костян». И вот недавно мы с моим давним другом Мишем Семеновым из группы «Декабрь» спели ее. Эта песенка и простенькая, и веселенькая, и об очень важном. Всем предлагаю не тупить и ловить слона удачи. Собственно, ну я понял, Кострома. Видимо, все-таки это Кострома. Костя Кудин, Михаил Семенов, «Слон удачи». Поехали, ставим, слушаем. Давайте. А вы комментируйте, не стесняйтесь. Дабы музыкантам же интересно, как зашла песня, не зашла. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:54:54, такое вот красивое системное время на моих зеленых системных. Дашка вот пишет: на слона не рассчитываю, хотя бы муху удачи поймать в следующем году. Дашка, нет, ну да ты не права. Надо рассчитывать на стадо слонов, не надо на муху рассчитывать. Понимаешь, вот есть такая поговорка: Бог слушает наши планы и улыбается, да? Слушает наши планы и улыбается. Вот, поэтому планы надо делать максимально грандиозные. Вот, чтобы, если сбудется хотя бы одна десятая часть, чтобы тебя это вполне устроило. Поэтому не надо муху, надо стадо слонов удачи поймать в следующем году. Вот так вот себе цель и ставь. Вот, а муху, знаешь как, слонов удачи поймать в следующем году. Вот так вот себе цель и ставь. Вот, а муху, знаешь как, еще у нас есть устроители по

тобой пролетел, понимаешь, метеорит. Вот, ты даже ухом не повел, и тут вдруг кто-то подбегает снизу и хватает тебя за другое. Вот, как ты отреагируешь? Как ты отреагируешь? Так, что там? Скорее всего, это цензурная радиоверсия, оригинал другой. Слушай, я думаю, нет. Я думаю, это прям первая, единственная и конечная версия, потому что, ну, другое туда просто не просится. Другие слова туда и не вяжутся особо просто, даже ни по рифму, ни по смыслу. Вот, поэтому я думаю, это вот мы услышали прям как раз ту версию, которая была задумана. Все остальное твои домыслы. Твои домыслы. Вот, смотря как схватит. Ну, смотря кто схватит, надо говорить всегда. А ты прям как? Ну, все с вами ясно, сударь. Ладно. Ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас группа «Пустяки». Так, сейчас я слона удалю, чтобы он мне тут не мозолил удачу. Так, вот, группа «Пустяки», трек называется «Эверест». Очередной непростой год подходит к концу, да такой, про который не скажешь, все это пустяки. Как бы то ни было, мы все равно хотим завершить его на позитивной ноте, то есть новой песней. «Эверест» быстро стал одной из наших любимых песен. Теперь дело за вами. Кто знает, может быть, как раз у нас родился хит. Впрочем, даже есть нет, не страшно. Главное, что мы получили большое удовольствие от записи. Надеемся, что вы это почувствуете. Вот, «Пустяки», «Эверест» ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Вот, ну так хорошо начали, ребята. Прям. Я сейчас сидел, я по большей степени молчал. Обычно я что-то тарахчу. Что-то. А сейчас я прям сидел, молчал, слушал, потому что я до конца так и не понял сам себя. То ли мне понравилось, то ли мне не понравилось. Честно. Вот прям врать не хочу никаким этим. Потому что очень классный музон. То есть такие ходовочки классные. Басуля прям работает хорошо. Синхронно с гитарешечкой, с барабаном. То есть, ну прям, музон прям очень классный. Вот. Но когда начался вот этот полуречитатив, мне кажется, на такой классный музон надо что-то распевное. Я вот прям кайфанул на припевах. На припевах прям кайфанул. Вот, а куплеты, конечно... Нет, текст я, конечно же, не слушаю, потому что, ну, я их никогда не слушаю, у меня мозг автоматически их не слушает. Я не знаю, про что песня, вот, но я сейчас не про смысл говорю, а вот именно вот как это называется, сама композиция, да, сама аранжировка. Вот, мне кажется, надо было прям понежнее как-то спеть, потому что, ну, такой музон, он прям просит хорошего такого тягучего вокала. Вот, так, Андрюха пишет, зачетно. И все. И все. Вот, Вадик пишет, с музыкой все нормально, но песни не очень. Вот, Вадим, у меня такая же вот осталась какая-то... Я серьезно, я вот сидел, я не мог понять, то ли она мне нравится, то ли она мне... Мне очень понравилась прям музыкальная часть, прям очень хорошо. Вот, я бы не сказал, что это что-то новое, что-то свежее, такого много, да, но сыграно классно. Вот, интересно. Ну вот, вокальная партия, мне кажется, прям вот она... Ну, опять же, это вкусовщина, да, это я так считаю, да, это я так считаю, это мне так хотелось услышать. А, ну, другим-то людям, может, и нравится даже, да, поэтому, ну, чё я лезу. Вот, но как бы свое-то мнение я могу сказать, поэтому я сказал. Вот, так вот на четверочку, наверное, на троечку с плюсом, потому что, ну, музон классный очень. А вот, ну, что-то вот вокальная часть меня не вштырила, честно. Не обижайтесь, ребят, вот я не для того, чтобы обидеть, просто вот рассказываю, как есть первое свое ощущение. Вот, ладно. Что там у нас дальше? Далее у нас Илюха, наш Илюха, наш... Дорогой друг из Красногорска, группа «Свободный полет», «Я еду» называется трек. Это первый сингл группы «Свободный полет» с готовящегося к выходу альбома «Улыбнись». Вот, Илюха наконец-то закончил с фиточками, я так понял. Я так понял, с фитками он закончил. И теперь у него готовится к выходу альбом «Улыбнись». Это прям несказанно радует. Вот, наконец-то мы прям послушаем чистое творчество «Свободного полета». А итак, Красногорск, «Свободный полет», «Я еду» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

дороги, по телеку дрязги, на сердце тревоги. Неясно, что дальше, стоим на распутье, и вроде мы стар.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Так, у нас, походу, стрим сейчас оборвется. B-студия пишется. Соединение потеряно. Подключаемся заново. Вот, ну, те, кто слушают радио, как бы у них ничего не пропало. Те, кто слушают радио, те в онлайне висят. А те, кто не слушает радио, те меня на стриме потеряли. Вот, так, ладно, будем ждать, пока напишут, что стрим восстановился. Напишите мне, что стрим восстановился, если он восстановился у вас уже. Потому что был обрыв. Потому что АБС-ка хочет обновиться, а обновиться она не может, потому что у меня винда не десятка. А десятку я не хочу ни в коей мере. Ни в коей мере. Вот, зависло что-то, трансляция, пишет Дашка. Да, Андрюха, он прерывался. У меня ОБС-ка написала. Прям вылетел такой пузырек, что соединение со стримом потеряно. Вот, потом он раз и, собственно, должен был вернуться. Он должен, ну ты-то слушаешь радио, поэтому у тебя он не прерывался. Вот, а те, кто стрим смотрит, у тех, видимо, подзавис он. Вот я жду, когда мне в стриме напишут, что отвис. Что он отвис, потому что хотел я Дашке... Вот, все пишет, подключился. Хотел я ей рассказать. Так, вот, смотрите, Дашка пишет, у Ильи что не фраза, то хоть татуировку набивай на лбу. Песня прекрасная, посыл замечательный, тепленько стал на душе. Я тебе по поводу татуировки на лбу хотел рассказать. Ты знаешь, у меня дочь моя, будучи... Слушай, я уже не помню, в каком классе. Мне кажется, в классе, наверное, в пятом, в шестом, в седьмом, где-то так вот, на середине школьной жизни. Вот, сделала, что она написала себе зеленкой на лбу слово «дура». Дома написала себе зеленкой «дура». Вот, а смыть не смогла. И пошла в школу. Дура дурой. Вот, ну, повеселила всех, по крайней мере. Так, у Андрюхи стрим не обрывался. Слушай, ну я не знаю, вот АБС написал, что обрывался. Дашка написала, что обрыв был. Вот, но те, кто слушает радио, у тех все было хорошо. Это именно видеострим обрывался. Я не знаю, АБС-ка чудит. Ничего другого я пока не нашел, чем можно стримить. Вот, обновить я его пытался, он обновляться не хочет, потому что у меня винда не десятая, а он пишет дальше, я обновляюсь только на десятку. Вот, зачем она написала? Андрюх, а кто ж знает-то? Кто ж знает-то, зачем? Но ревела она, понимаешь, я приезжаю домой с работы, ребенок плачет, лоб мочалкой трет, а оно... не стирается, понимаешь? Но она молодец, она героически на следующий день, другая бы забила, нет, это пошла в школу. Пошла в школу и радовала всех, понимаешь? Радовала всех своим интеллектом. Вот. Так что по поводу татуировки на лбу не надо, не советую. Вот, ладно, друзья, Завтра у нас будет синий эфир. Договорились мы с Дашкой, что она порвет, понимаешь, новогодними песнями. Но, видно, не насобирали, потому что никто не сдавал ничего новогоднего. Но, тем не менее, сегодня программа получилась такая душевная, хорошая. Ребят, грузите свои треки на неформатку. Вот многих из вас я прям запущу в ротацию, пусть крутятся. Вот, завтра у нас будет синий эфир, завтра у нас будет последний миксер года. Вот, завтра, я еще не выбирал, ребят, честно, я треков еще не выбирал, но я видел, что на сайте появились новогодние треки. Вот, что насобираю, возьму из новых, что не насобираю, добью прошлогодними. Вот, тем не менее, завтра нормально так это по-человечески прибухнем, послушаем новогодних песняк и будем дальше настраивать мандариновое настроение. Вот, сегодня хотел я завершить оленем. Вот, но решил, что оленя мы будем слушать завтра. А сегодня, раз у нас такой лампово-блюзовый получился эфир, давайте мы сегодня завершим
группой The Victory Band. Это слишком стар. Песня называется «Витос, тебе приветище, всей твоей семье здоровья». Вот, и пусть у вас дома все будет хорошо. Ну и, собственно, после этой песни радиослушатели меня потеряют на стриме. Я еще повисю, маленечко еще стопочку пропустим. Все, радиослушатели, пока, услышимся завтра на стриме, я еще висю. Еще висю пока, поехали.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифл. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить «Mighty Man». Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали «In the Summertime». И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

экономики, но песня звучит уже не так мощно. Ее забывают все больше и больше, уже затихают аплодисменты. И автор был признан иноагентом. Мощно ее забывают все больше и больше, уже затихают аплодисменты. И автор был признан иноагентом.

душе не осталось места в куплете. Возможно, она была написана зря. Не будет у нее даже своего 3 сентября.

пистолет, но остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно,

Кончается пора. Проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи. Лишь мигнет на прощание фонарь.

потому, что мощные люди его рабочего класса, его сердца, появились и виданные героизмы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Глаза чуть приоткрыв, смотрю сентябрь

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 22:27 на наших зеленых системных. Ети его мать, наконец-то, блядь. Я все думал, когда же это все закончится. Оно, слава богу, завершилось.
1: Нет, вот, добрый вечер.
0: Тем не менее, сегодня понедельник, и решили мы дать старт как бы новой программе. Вот, сейчас с вами в онлайне диджей Зухер, диджей Костецкий и группа Атма. Вот, сейчас мы дадим ребятам возможность поздороваться, представиться, вот, помахать всем кисточкой и т.д. и т.п. Костюха, ты здесь? Давайте проверимся, все ли на месте.
2: Все, я целиком, всеми своими 100 килограммами людьми на месте, понимаешь?
0: Вот, вся любовь на месте. Общаться с нами по-прежнему можно в Аське 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, давненько нас не было, но тем не менее давайте уже как-то возвращаться на стезю. Ну что, группа Атма, давайте здоровайтесь, ё-моё, представляйтесь.
3: Привет, привет! Здорово!
4: Доброе утро! У кого утро?
0: У кого утро?
3: У кого ночь?
0: У вас-то что там, ночь или утро?
4: У нас подходит 1 декабря,
3: да, 1 декабря практически.
0: Вот, но ребята бодрые на самом деле, прям.
4: Да,
0: я их вижу, вот, в отличие от всех остальных, я-то их вижу. Вот, и как бы они прям вот готовы в бой, готовы биться. Так, ну что, давайте вы прям вот поименно, кто за что отвечает, кто ворует яблоки, кто там, я не знаю, сочиняет музыку, кто текста, как кого
2: убивает.
0: Зовут.
3: Ну, у нас главный фронтмен, это у нас Артем Сивак, вокалист. Артем, поздоровайся.
4: Да, я уже поздоровался был со всеми, со всей России.
3: Гитарист, а тоже аранжировщик, любитель соло, Алексей Петрачков.
4: Ну и, конечно же, наш бессменный бас-гитарист, выдумщик и затейник Александр Кибер, который вот говорил до этого. Мы втроем здесь, как бы не хватает еще двух человек, но они по разным причинам не смогли.
0: Ну, как бы вы расскажете.

0: Эти все равно хватает, не хватает, выпить-то за них тоже можно, ё-моё.
1: Ну да, вот сейчас за них давай, чокнись пальчиком. Давай, Саша. Лёшка Цыбульников, за тебя, это гитарист.
2: Да, у нас...
1: И Илюха Поворов, наш барабанщик.
2: Отличный барабанщик.
0: Да. Самый,
2: привет, кстати говоря. Да.
0: Самые вам, основные
2: если,
0: люди.
2: Если они слушают нас, то им привет.
0: Я
2: если
0: думаю, слушают. Сейчас мы обновим статистику, поглядим, что там у нас в онлайне. 16 650 человек. Нормально. В принципе, пойдет. Такой небольшой стадиончик. Вот. Ну, что, друзья, начнем мы, наверное, давайте как, поставим песню. Мы тут с ребятами как бы до эфира. Так, стоять, Зорька, блядь. Я опять все проебал. Так я тоже умею. Вот. До эфира мы расставили песняги. Ребят, давайте так, кто-то вот из вас возьмет в руки, да, бразды правления и расскажет, что за песня, почему, зачем и почему вы решили с нее начать вообще. И что мы вообще тут собрались?
1: Я сейчас напомню, Артем. Песня будет называться «Один». Это, скажем так, песня написана после действительно возрождения и новый состав группы «Атма». Артема Сивака позвали вокалистом и решили записать песню «Один». Песня, с одной стороны, военная, но с другой стороны, она больше про каждого человека, который живет в этом безумном мире. Записано в 2013 году. «Один». С нее и начнем.
0: Ну и поехали.

0: Ну вот, развязали, ё-моё, развязали, нормально так, тряханули сразу по перепонкам барабанным человече. Ребят, ну, я, насколько знаю, у вас поменялся состав, да?
1: Да, поменялся состав, решили мы все-таки делать... Хард-рок такой.
2: Не, классический, я не знаю, о каком именно составе говоришь.
1: Нет, мы взяли гитаризм, у нас все две гитары.
2: У нас каждый год по статистике меняется барабанщик.
0: То есть глобально-то у вас, я просто решил так, что думал, что все глобально поменялось.
2: Ну, всё. Как глобально? У нас появилась вторая гитара, вот Алексей Цибульников.
0: Но это как бы не смена, это дополнение.
2: Да, это дополнение, но по сути важное дополнение. И пропал клавишник куда-то. Кстати говоря, клавишник, если нас слышишь, что... Пиши в комментариях.
0: Вернись, сучара! Мы ждем тебя!
1: Он сейчас со сломанной ногой, мы пожелаем здоровья. Он долго не вернется, да.
2: Не зачем было уходить.
0: Ну, сломанная нога, она как бы сподвигает на то, чтобы делать что-то новое. Вы ему рыбу скидываете, а он уже пусть там лежит в гипсе, пишет ноты.
1: Пока он написал гимн полиции, недавно вышел.
2: Ну, просто получилось так, что, в принципе, мы подумали, что отпадает, да, да, вот клавишная вот эта тема у нас больше пошло, это в рок-н-ролл куда-то углубилось. Вот это старая запись была, по сути, там клавиши мы нашли, куда вставить, а сейчас как-то, ну, нет.
1: В новые песни, которые пишем, сейчас клавиши.
2: Больше вторая гитара нужна, да.
3: Нет, ну, одна будет песня с клавишами.
1: Да, будет.
2: Мы поднимем на ноги того человека, который без ноги.
4: Слушай, ну, можно я припёрну в эфире немного?
0: Конечно, нужно.
4: Вот, да. Вот, привет. Пацаны, ребят, скажите, вот начали вы когда вообще свое существование как группа Атма?
1: О, как группа Атма, к сожалению, состав очень менялся, но основание этой группы, сейчас скажу, 2006 год.
4: Вообще, барабанщики, это такая тема скрупулезная, они бегают где-то. Видимо, я так думаю, что у них где-то стая, они улетают по осени куда-то все вместе, потому что многие группы начинают искать барабанщика.
1: Это
4: они
1: факт.
4: Они где-то отдыхают, падла, потом возвращаются.
2: Теплая страна, барабанщик.
4: И в итоге вот состав, который сейчас у вас полным ходом двигает тему Атмы, это с какого года вы?
1: Это 12, да? Этот состав, да, с 2012 года.
2: Ну, по
0: сути. Пропали.
4: Пропали немножко, но я думаю, они вернутся к нам.
0: Ребята,
4: в ближайшее
0: пропали,
4: время.
0: Ё-моё. Ну, мы, значит, между собой пока потрём. На самом деле, напомню еще раз, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда обязательно. Вот, и общаемся в комментариях к теме. Сегодня я вот тюленя такого веселого прилепил туда картинкой. Вот, решили мы с Костюхой сделать очередную программу на неформатке. Вот, пока название мы и не придумали, но так как я сижу без воды вот уже сутки, я думаю, наверное, надо будет дать ей название «Без воды». Костюха, ты как думаешь?
4: «Без литья воды».
0: «Без литья воды». Атма, вы там нарисовались, нет?
4: Они нет. Пытаются связаться.
0: Они
4: с нами
0: пытаются
4: пока.
0: Пробиться к нам. Ладно, давайте мы тогда слушать Атму. Вот, друзья, вопросы к группе приветствуются. В эфирный чат пишите, Ваську пишите. Вот, и давайте уже вообще начинать живое общение, потому что это интересно. Между собой-то мы уже и так друг другу все надоели. А с вами пообщаться хотелось бы.
4: Ну и к тому же в группе Атма огромное количество поклонников. Там в группе за 1000 давно уже перевалило. К 2000 приближается. Я думаю, настоящие истинные ценители этой группы просто обязаны.
0: Кстати, вот Атма, вы сделайте подонковскую вещь. Сделайте перепост из эфирного чата в свою группу. Вот, пусть ваши фанаты... Вот, Леха, вижу, в сети появился. Сейчас они нарисуются. Ладно, давайте мы ставим пока песню. Называется она... А не, мы уже их приняли. Мы
4: уже приняли.
0: Только хотели поставить вашу песнягу, а вы прям раз и нарисовались. Молодцы.
1: Да, у нас вот это... У нас мистика в Самаре в последнее время происходит.
2: Честно, а мы просто рассказать. Говорили про клавишник сейчас, и я обернулся, а сзади он с костылем стоит.
0: И рубит провод просто интернету. На самом деле этот эфир, он достаточно выстраданный. У нас два воскресенья подряд мы хотели все это сделать. Вот, последнее воскресенье просто уже буквально за час до эфира у меня отрубили свет где-то там, может, дерево упало, хуй его знает. Ну, то есть я тупо сидел без света. Сегодня, наконец-то, мы влились в эфир, и начались проблемы у ребят. Ребят, ну что, я...
5: Захар, погоди, если ты разговариваешь так же, как и я, то земляне, вы поработили вашу планету, ты как будто из трубы откуда-то, с войны.
0: Да?
2: Нет, с принципом.
0: Скорее всего...
2: Атман
0: меня как слышит? А я сейчас себя включу просто по радио. Ё-моё, мне ж проще всех. Скорее всего... Нет, я нормально звучу. Вот, да, так что проблема у Костюхи. Давайте мы ставим следующую песню. Это у нас что, «Столько холода» она называется?
1: Да, такая забойная
2: вещь. Это,
1: вещичка.
2: Наверное, первая вещь, которую мы записали вот уже, ну, в таком составе, втроем, вчетвером. Ну,
1: наравне с давечником, который сломал ногу.
2: Да, вот и поэтому послушаем ее, давайте. Как раз «Столько холода», в принципе, хорошо.
1: К зиме.
2: Идет к зиме, да.
1: С 1 декабря все.

0: Мы тут как бы невзначай Костяна слили, короче. Сделали вид, что у нас сломался скайп. На самом деле просто его слили нахер. Вот. А теперь я ломаю голову, как его обратно добавить в групповой звонок. Так, показать групповой разговор. Вот я вижу довольные лица Атмы. Но Костяна вообще тут нету. То есть,
1: человек-невидимка.
0: Человек-невидимка. Так, а если попробовать перетянуть и вот так сюда хлоп? Нет. Блин, да что ж такое-то? Должна быть кнопочка добавить в чат, да?
1: Не добавишься в чат, тебя съедят зубы.
0: Я сейчас посмотрел просто пломбу Артема хорошую.
2: Отличная пломба.
0: Отлично. Посоветуй мне своего стоматолога.
2: Не могу.
0: Не можешь? Ладно, в жопу, давайте общаться пока в эфире. Сейчас потом, когда песнягу какую-нибудь включим, да, попробуем да. все-таки Костюху вернуть на родину. Вот, итак, друзья, 96-47-5 наша Аська, наш мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, кстати, ребят, вы можете репостнуть эту херь, вот эту тему из эфирного чата в свою группу.
2: Мы репостнули.
0: Уже репостнули, да? Что-то я смотрю, как-то тухленько сегодня в эфирном чате, то ли уже народ отвык от того, что мы тут появляемся, то ли просто время уже позднее.
2: Вот, Костя нарисовался.
0: Нарисовался?
2: В сообщениях нарисовался.
0: Он в сообщениях появился. Так, а теперь же его надо как-то добавить. А где он пишет? Как же все сложно-то, господи.
1: Пусть
0: ладно.
1: Пусть пишет в комментариях.
0: Пускай, да, пишет в комментариях в эфирном чате. Костюха, давай мы тебя оттуда будем. Ладно, что там у нас далее? «Осень — это я», песенка. Хотите что-нибудь про нее рассказать?
2: «Осень — это песня» другого состава, не нас.
1: Да, записанная Алексеем Двином, гитаристом, одним из основателей «Атмы», и Иваном Максимовым. Песня такая наболевшая, личная. Но многим нравится, вот решили вспомнить ее и поставить вокал, кстати, тоже Ивана Максимова, первого вокалиста группы. Песня «Осень — это я».
0: Ты так торжественно объявил, как пионер на линейке. Мне ничего не остается, как ее включить. Ну, поехали, ладно.

0: А итак, друзья, 22-51-51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня у нас в гостях группа «Атма». Вот, нарисовалась у нас Ларсон. Привет, солнце, пишет, вот тысячу лет здесь не было. Ну, потому что у нас тоже здесь тысячу лет не было. На самом деле, как коняшка ушел в глубокую депрессию. Сперва в запойную зависимость, потом в героиновую, потом женился. Короче, вся беда за бедой. И как-то мы подисчезли из эфира. Вот, сейчас будем восстанавливаться. И сегодня мы так решили восстановиться круто так. Телемостом, Тула, Воронеж. Откуда там у нас «Атма»?
1: Самара.
0: Вот. И, вот я, понимаешь, я сижу и взрываю себе мозг на протяжении уже 30 минут, да, потому что я смотрю ни одной знакомой морды, потому как я спутал вас с другой «Атмой», которая из Подмосковья. Вот, ребята, я не помню, они то ли из Серпухова, то ли из Чехова, вот, откуда-то, и тоже «Атма». Поэтому смотрю, вообще лица другие, музыка другая. Я почему и задал вопрос про то, что была смена состава. Оказывается, в мире существует две «Атмы». Вот.
1: Ну, мы давно, у нас
2: крутой, старая.
1: У нас старая, война старая.
0: Война.
1: Как война? По факту 2006 у нас было.
2: Да, у них просто перерывы были, потому что состав много раз менялся, но сейчас самый постоянный костяк.
1: Ну и... Мы оформили уже право на это.
2: Да, у нас 2006 года.
1: Поэтому все будет нормально.
0: Дай вам Бог здоровья, как говорится. Чтоб гитаристы не ломали ноги, а клавишники не ломали барабанные чашечки. Вот. Ну и что вы можете нам поведать по поводу своих планов дальнейших?
2: Планов дальнейших.
0: Где вы вообще ездите?
2: Дописываем альбом наконец-то. Весной планируем выпустить его. Полноценный, качественный, хардроковый, трудный, атмовский альбом.
1: Трудный был, наверное, проект. Да. В связи с тем, что постоянно ищем барабанщиков, постоянно ищем гитаристов. Постоянно кто-то уходит, кто-то приходит. И поэтому долго-долго писали альбом. Но сейчас он, в принципе, уже на стадии записи. До записи вокала. То есть, по сути, думаем, что весной уже...
2: Весной выпустим.
1: Да, мы не говорим, какого года весной.
0: Вот, я хотел, хотел сказать, весной. Потому что я уже альбом записываю года 3. 16. Вот, так что, ну, дай бог, чтобы у вас все получилось. Пишитесь где? Там же у себя в Самаре сводитесь. Как у вас вообще там обстоит в Самаре дела со студиями, со звуком, со звукачами?
1: Сейчас, мне кажется, на самом деле...
2: Поднялись. Мастерство у них повысилось.
1: Сейчас нет такой, как раньше, допустим, необходимости в том географическом положении какой-то проблемы. То есть можно дома сесть, записать, вот как мы. У нас, в принципе, все гитаристы делаются.
2: Не раскрывай всех секретов. Нет, пишемся-то, конечно, в студии основное, самое такое.
1: А сводимся.
2: Да.
1: Где-то по левому так.
2: Сводим у кое-кого.
1: За бутылку водки сводим у тети Зины.
0: Но это хорошо, когда есть тетя Зина, пьющая водку.
1: Да, вот мы поэтому, в принципе, так долго и пишем, потому что приносим, она заставляет пить. Ничего не выходит.
0: Она заставляет пить свою водку, и вы теряете канал связи с творческим Марсом, да?
2: Да, а потом еще пытаешься до него достучаться месяца три, чтобы он дал послушать, что он там носил. А он говорит, я еще, о, где ж там?
1: Да.
2: Ну, так кто это, «Атма»?
1: Да. Несите еще, поговорим.
2: Да.
1: Ну, в принципе, так что... Ну, по сути, как, у нас часть, допустим, то, что цифровое, всякие гитары, там, бас, и непосредственно через шнур идет, пишут дома, бокал он пишет на студии, а потом сводим уже у специально наученных людей.
2: Не, мы еще выращенных. Мы еще кое-что делаем в студии, потому что...
1: Что?
2: Прогоняем это все, чтобы было объемно, качественно, драйвово и красиво.
1: Логично. А я-то думаю, чем мы занимаемся?
2: Артем просто еще не все знает.
1: Ни разу не был в студии.
2: Он по скайпу пишет вокал.
1: Когда ты меня позвал себе в группу, сказал, что приведешь меня на студию, покажешь, что это такое.
2: Я тебе показал
1: один раз. В итоге ни разу этого не было.
2: Пишу, на самом деле, все я сам, Артем, именно голос.
0: Понятно. Короче, вот эти вот лишние люди, они, чтобы ходить по сцене туда-сюда, туда-сюда, да?
1: Да, да. Плюсы, что были на концерт.
0: Понятно.
1: Дополнительные. Это все из-за этого.
2: Не, Артем у нас шоумен, молодец. Он еще кое-чего сделал. Совсем скоро, ребята, кстати, все услышат по радио.
1: Хибер вот тоже кое-что сделал.
2: Нет, ну ты же услышишь же песню.
0: Ну, а вообще, кто у вас, что у вас, кто у вас текстами пишет, занимается, кто занимается музыкой там, часто ли вы деретесь по поводу, блядь, я хочу, чтобы здесь была нота си, мне бывает, не нужен фа диез мажор.
2: Кстати, в последнее время, особенно из-за одной песни у нас прямо это, разгорелся
1: конфликт. Ну как у нас обычно?
2: Из-за всех песен. Нет, самый конфликт из-за одной.
1: В основном пишет Саша, да я, то есть у нас есть... Дома мы сидим долго-долго, бывает, что даже на кровати, и пишем рыбу, как все это называют, ну, скелет песни, и приносим им репетицию, в принципе, уже понимая, как она должна звучать и как конечный продукт должен выглядеть.
2: Ну, мы аранжировки делаем, короче, на репетиции.
1: А там уже, да, кто-то подхватывает, кто-то...
2: И говорит, дома иногда еще додумывают. И там мы решаем уже коллективно, совместно. Бывают и конфликты на этой почве, но потом все равно приходим к какому-то компромиссу.
1: Конфликт — это хорошо, на самом деле было бы хуже, если бы ты принес песню.
2: И сказали, все хорошо.
1: Не, все знают, что она говно, твоя песня. И как бы, ну давай, ладно, давай сделаем такую, ну как бы успокойся.
0: Ну да, узбогойся, давай, ты ее уже споешь, мы ее как-нибудь сыграем.
1: Запишем, сыграем, только успокойся. А тут получается так, ну вот здесь мне нравится, как сделано, давайте переделаем. Ну переделаем. То есть, мне кажется, такой конструктивный подход.
2: Пробуем, экспериментируем.
1: Так что у нас нет драк. Ну как, вот Алексей скоро может напишет песню. Ну,
2: ждем, кстати, готов... да, от нашего гитариста Алексея.
0: Леха сидит и весь эфир, он то есть делает это плинь, плинь, плинь. Вот истинно, у меня барабанщик, это просто чума какая-то. Мы когда куда-то едем, а последние три концерта мы ездили на Ниве, такая советская машина, в которой нет магнитолы. А сзади сидит барабанщик, и он постоянно лупит вот по этой хуйне, которая на коленку одевается. Это вот. И Леха делает то же самое сейчас с гитарой, я вот вижу просто.
1: Болезнь.
0: Это болезнь настоящего. Болезнь настоящего музыканта, на самом деле, это здорово. Вот, ладно, давайте ставить музыку, а то у нас там народ весь уснет на том конце. Кстати, вот сейчас я забегу в мессенджер, посмотрю, кто там что понаписал.
1: Ларсон... Народ нам скажет, что, если, ребят, вы здесь, чтобы мы понимали, что вы здесь,
2: пишите, пишите, не стесняйтесь.
0: Да, пишите, не стесняйтесь. Давайте мы...
2: минус поставьте, напишите, что...
0: Еще раз мы сейчас озвучим, где с нами может связаться. Во-первых, Аська, 96-4-7-5. Вот Ларсон написала мои поздравления коню, а я бабушкой стала. Вот, Ларсон, я тоже недавно чуть не стал бабушкой, поэтому отправил дочь жить в Алексин. Вот, во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера там. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. А, ехельный бабай, тут ту его хуча уже народу понаписала, просто у меня почему-то, видимо, слетело. Ява, надо обновлять страничку.
3: Да вот. Просто ты, Зухер, трендишь, я вот сижу, думаю, ты когда-нибудь вспомнишь, что тут я есть вообще, не?
0: А хули ты молчишь, ты это просто... Привет. Давайте мы песню включим, а дальше отдаем просто Костяну, пусть он ведет следующий час программы.
3: Я боюсь начинать говорить, а то интернет-пендель еще один, и получу, что я не буду слышать.
0: Один раз мы его уже слили.
2: Давайте песню.
0: Новый «Надежды свет», ставим трек, вот, и после этого ребята расскажут про нее что-нибудь, ну и дадим уже слово Костюхе, поехали. Thank you.

0: А итак, друзья, 23.04 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А я решил вискаря ебнуть. Вот. Так вот я просто посмотрел.
1: Тему песню поставил прям ровно в ноль.
2: У нас, да, на ноль.
0: Вот, ну что, у нас Костюха громче всех возмущался. Давай уже, бери бразды правления, хрен ли там. А я пока закусить сооружу что-нибудь себе.
3: Давай, сооружай. У меня вопрос к ребятам, наверное, один из самых часто задаваемых среди поклонников музыки.
0: Почему муха? Почему муха?
3: Что муха?
0: Ну, самый часто задаваемый вопрос. Почему муха?
3: Да? Ты считаешь?
1: Потому что шмель.
3: Под вискарь обычно такие вопросы не задают. Нет, вопрос такой, ребят. У кого какое образование? Вот скажите мне, вот кто сейчас присутствует у нас в эфире?
1: Ну, давай, Артем, какое у тебя образование?
2: Высшее.
1: Какое высшее?
2: Инженер, менеджер.
1: Вот такой интересный клуб. У Алексея высший инженер-математик, системный программист.
2: У меня нет образования, я вырос на улице. Скажи, хоть у тебя будет история.
1: Нет, у меня, кстати, самое, что ни на есть, фрилансерское образование. Высшее образование, гуманитарный режиссер. Я призвал представление
2: происходит. Ну, то есть кто-то у нас, хоть кто-то в группе нормальный человек.
3: Да. Вы втроем, то есть, как настоящие музыканты. Музыкального образования нет ни у кого, да?
1: У меня нет, есть. У Артема есть вокальное эстрадное образование.
2: Культура наша, да, самарское училище.
1: Училище.
3: О, рекламирую, Артем. Пускай знают, где выпускают такие голоса.
2: Покупайте.
3: Да. Покупайте, недорого, такие хорошие голоса продаются в Самарском, как правильно там.
1: Либо идите в Академию культуры на режиссера.
2: Самарское областное училище культуры.
3: Это здорово. Нет, к чему вопрос? К тому, что просто лишний раз можно убедиться всем слушателям неформатного радио, что ребята играют многие не тем, что вы научились где-то там, а просто душой нужно любить музыку, чтобы по-настоящему сыграть. Прав я, нет?
2: Конечно, да. Конечно.
0: Это как же надо любить музыку, чтобы без образования ее играть?
1: Чувствовать, наверное.
2: Музыка даже, вот, скорее, если у тебя нет образования, ты сможешь делать музыку. А если есть образование и нет, вот, ты к ней... Где у тебя души сегодня такая? Не сможешь ты петь и играть. Так что, в принципе, наверное, изначально должна быть тяга и душа, а потом уже все вот эти фишки и технические нюансы.
3: Ну а как вы считаете, вот музыкальное образование вгоняет в какие-то рамки определенные, из которых сложно выбраться, чтобы стать, как говорится, ну, более большим импровизатором в своем стиле, в своем творчестве?
1: 50/50, если честно, могу пояснить. Музыкальное, вот я сейчас прекрасно понимаю то, что музыкальное образование, оно бы даже дало, наверное, больше плюс сейчас.
3: Когда ну, уже становится все серьезным, да?
1: Не то, ну да, и серьезнее, просто хочется совершенствоваться, и некоторые вещи хочется познавать. Вот Артем у нас, кстати, сейчас изучает, скажем так, джазовые вещи, причем учится. И это дает уже какие-то плоды.
2: Ну, смотри, я сказал бы как, то есть, допустим. Наверное, образование помогает
1: развиваться
2: и как-то укоренять свои вот этот свой талант и как-то выводить его на новый уровень.
1: Работать над собой.
2: Потому что, допустим, вот, ну, много примеров людей, которые изначально не учились нигде, но вышли на какой-то на пьедестал рока, рок-н-ролла. То есть, но после, как бы не имея технических и вот, педагогических данных, каких-то обучаемостей, то есть они не смогли удержаться. Эксел Роуз, допустим.
1: Ну, а с другой стороны, все-таки музыкальное образование все-таки дает какие-то рамки.
2: Шаблонность есть, конечно.
1: Шаблонность такая, да. То есть в импровизации... У меня просто мама, она постоянно говорила, раньше учили импровизировать, когда давали музыкальное образование. А сейчас зачастую только по нотам импровизация.
2: Знаешь, мне кажется, это как вот дают тебе инструменты просто, а дальше ты что хочешь, то и делаешь. Ну, то есть, грубо говоря... если ты учишься на художника, тебе научили, как делать желтый цвет, получается, забывать. Вот с желтым цветом ты сам уже дальше.
3: Ну вот, а на концерт. Вот
1: правильно сказал, музыкант должен быть художник.
3: Это очень здорово сказать.
0: Музыкант должен добывать желтый цвет.
3: Да, говори, Захарушка.
0: Не-не-не, я так это. Мне просто понравилось, надо добывать желтый цвет. Люди, давайте жрать снег. Желтый снег не жрите.
3: Вот да, что-то я желтым желтым твое имя написал.
1: Вискаря такие, да?
0: Да. Под яблочко очень хорошо идет, на самом деле.
3: Это где же ты яблочко в ноябре сорвал, друг?
0: Ты знаешь, мой алкогольный друг Юрочка закупил яблок целый пакет, а жрать не стал. Я их вот теперь доедаю. Но так как помыть нечем, сижу без воды, пришлось всю эту шкуру срезать.
3: Вот. А, то есть, возможно, они даже не желтые, а там под грудой грязи, они, может, другой цвет, да, у них?
0: Они, ребята, странные.
1: Ребята, у нас бело в Самаре, потому что сегодня, кстати, 1 декабря у нас...
2: У нас же декабрь,
1: у нас разрыв в месяц.
0: Так, а сколько у вас вообще в Самаре? 2 часа, по-моему, да?
1: Нет, 10 минут первого. У нас
2: час.
1: 10 минут первого.
0: А, час всего.
1: Да.
0: Какая жаль, какая жаль. Ну, хотя бы час, но уже в будущем. Ладно, давайте музье слушать.
2: Что следующее?
0: Прощай, рассвет! Вот прям вот, замечательно подвискали.
1: Прощай, да, рассвет. Кстати, немножко о предыдущей песне.
2: Да, да, да, мы забыли.
1: Это официальный кавер на группу Grand Courage, они просили. И Артем с Павлом Максимовым, тем самым клавишником, который сломал ногу, к сожалению, записали.
2: Это была кавер. Песня, Grand Courage, вот это, «Новая надежда
1: свет».
2: Да, это их, у них она более быстрая, такая, боевичок, и мы решили вот сделать
1: в виде баллад. Да.
3: И именно после этой песни мы сломали клавишную ногу, правильно?
0: Да.
2: Да.
1: Следующая песня прозвучит, это основатель очень группа Алексея Квина, это его личная песня, но мы ее играем сейчас по-своему, называется она «Прощай, рассвет».
0: «Прощай, рассвет».
1: «Гудбай, рассвет».

0: Во, доиграли, доиграли. Итак, друзья, 23:15 на моих зеленых системных. У ребят сейчас получается 0:15, да, у вас уже, у вас уже полноценная зима началась.
1: Вот, кстати, доиграли мы вживую, хочется отметить.
0: С вами сейчас у нас в гостях группа Атма. Вот.
2: Атма!
0: Атма! Атма! Слушай, откуда такое?
2: Самарская, жигулевская Атма. Не путайся с подмосковской.
0: Что такое вообще Атма?
2: Давай, Саш, твоя любимая, твой любимый вопрос.
1: Это из эзотерики, это наивысшее я. То самое.
2: Полное осознание себя.
1: Полное осознание себя.
0: То есть, по большому счету, вы хотели сказать, мы охуенны. Но так как материться нельзя, вы сказали Атма.
2: Ну, да. Жалко, что ты раскрыл так быстро, как хотели хотя бы это сказать где-нибудь там, на вручение золотого марафона.
1: На аллее рок-н-ролла будем.
0: Так, народ, короче, у нас, смотрите, поступил у нас вопрос из зала. Я сейчас попробую зачитать это ведро текста и не запнуться ни разу. Вот, Олеч нам написала к теме названий групп близнецов. Ну, оказалось, что вот это Атма из Самары, а я их спутал с Атмой из Подмосковья. Вот, про людей полных тесок есть поверье, что когда один другого встретит, то отберет возраст второго одноименца. Есть ли похожие приметы у тесок групп и музыкантов? То есть, если вы Атму встретите, две Атмы встретятся на сцене, то я понимаю, что драка будет, но вот вообще...
1: Не-не-не-не-не-не, мы сделаем проще, мы как, учитывая, что это высшее я, мы музыкой задаем. Мы как сыграем, чтобы они охренели.
0: А те тоже начнут делать то же самое?
1: Они не сыграют так, как мы.
0: Драка-то будет по-любому.
1: А знаешь почему? Потому что я Александр Киблер, не можно...
0: Вот. Ты еще знаешь, что забываешь? Ты говоришь все время. Все время говори, я охуенен. Вот.
3: И все. Захар, ты вопрос-то с эфира чата зачитал, ребят?
0: Вот он. А это вот еще один человек, который как бы тут почти присутствовал. Мы на него пытаемся ответить хором, Костюх.
3: А, вот в данный момент... Нет, я просто отходил. Почему? Потому что мне доставили еду, и я как бы ненадолго и вернулся.
0: Тебе еду доставили. Ты счастливый человек.
2: Доставьте нам ее тут.
1: Я понял, в коробках еду приносит, он там сидит, не вылазит.
2: Скинь на почту нам, скинь, пожалуйста.
0: Имейлом, зарплату факсом, еду имейлом. Вот. Народ, а что у вас вообще любят в Самаре есть? Вот как бы есть там в каждом регионе что-то, да, какой-то свой специфический продукт. Там в Туле это пряники и самовары, там в Вологде это масло, как бы считается. Что в Самаре у вас?
1: Вопрос, чем славится Самара?
2: Нет, у нас любят есть жигулевское пиво.
1: Вот я про это и говорю, да. Чем славится?
2: Дно у нас, да.
1: Многие звезды, когда приезжают, они говорят, слушай, а что такое дно, свозите нас туда. Вот
2: на есть. Дно все просят, на дно.
1: Да,
2: нас.
1: И мы их возим на дно.
2: То есть у нас коренной, у нас течет... У нас
1: коренная еда, это хлеб, у нас, жидкий хлеб.
2: Да, рождается ребенок, и у него в крови, вместо...
1: Вместо крови. Нет,
3: группа крови.
1: Это жигулевский солод.
2: Да, сразу.
3: А, то есть есть группа крови, первая, вторая, третья, а у вас делится, ребенок рождается, крепкая, светлая, темная.
2: Да, да, да.
1: И еще не фильтрованная.
3: Ох, четыре группы. Это редкая группа крови.
2: Это уже азиат считается.
0: Слушайте, у меня вопрос такой, как самарцам. Есть такая группа, или была, скорее всего, была. Вишневый сад, девочка там пела.
1: Давнишнее дело.
0: Знаете такую девочку?
1: Я что-то слышал об этой группе. Так, ребята.
0: Мне
1: своей профессии.
0: Мне она нужна. Вот,
1: нужна?
0: Да, если ты ее увидишь где-то там.
2: Любая девочка. Нет, или именно.
1: Тебе нужна как мужчина?
0: Не-не-не-не-не-не. Ну это как бы я. Когда приеду, может быть, конечно, если вдруг она меня не испугается. Но так вот, чисто гипотетически, я с ней. Очень давно хочу пообщаться, но как-то вот все мы никак. И теперь я вижу вживую, как вы начали репу чесать. Блять, навязал он нам еще эту телку искать. Ё-моё. Что ж делать-то? Отказать вроде неудобно. Прямой эфир. И хули да.
1: Ну, не я откажу, она откажет.
2: Мы все тебя обеспечим.
3: Да. Ну, серьезный вопрос, вот после того вашего традиционного...
1: Сейчас я сутенером, прости.
2: Самарский.
3: Про ваше, послушал, традиционное блюдо в Самаре. Вот, хотел вопрос серьезно задать. Где Атма и где спорт?
1: Я стараюсь ходить больше пешком, например. и ездит летом, весной ездит на велосипеде. Это дежурно. Артем тоже занимается спортом.
2: Занимаемся
1: спортом по тарелочке. Алексей занимается стрельбой, причем у него, кстати, вот здесь недалеко сейф стоит, сейф стоит, ружье.
0: А вы можете прямо сейчас в камеру выстрелить?
3: Захар, теперь
0: ебать та лошадь. А, это корова. Короче, я рассказываю слушателям неформатного радио. Ребята сейчас просто поставили корову, дернули ее за хвост, и она сделала в камеру. Вот. Так, ну что-то будем рассказывать или музыку будем ставить?
2: А что раз? Ну какая песня?
0: Черный океан.
1: О, Черный океан.
2: Хорошая песня написана нами.
1: И Артем, тем более. Ну,
2: сегодня, завтрашний день смотреть могут не все.
1: Артем, поясни, кстати, по поводу вот этой.
0: Ну, это очень хорошая, наверное, песня.
1: Просто это, можно сказать, первый эксперимент того, что решили сделать пиано оркестровую версию.
2: Клавиши и вокал.
1: Первый, можно сказать, опыт. Решили сделать так.
3: Судя по тому, как много у вас клавиш, у вас, я так понимаю, клавишнику вы недавно копыта переломали, да?
2: Их было слишком много, этих клавиш, на самом деле. Поэтому так пришлось.
0: Они пытались у него выковыривать черные клавиши, потом белые, потом просто ногу сломали.
1: Гитарист сразу засмеялся. Переломал ружьем.
3: И куда-то барабанщики пропадают. Вообще такое. Хороший подборчик у вас, ребят.
1: Ладно, да. Артем, расскажи немного о чем.
2: Нечего, давайте послушаем, я думаю, все поймут и прочувствуют. Хорошая лирическая баллада красивая.
0: Ну, а что-то у нас одни баллады. Вы кроме баллад вообще поете что-нибудь там?
2: Нет? А будет впереди.
0: Будет впереди еще. Ну давай, поехали. Черный океан ставим, слушаем.

0: Я успел. Я успел. Вот. Слушайте, народ.
1: Да.
0: А, ну ладно. Нет, давайте мы справа говорилку скажем. А то народ уже отвык. Во-первых, наша Аська 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тему завели. И что-то сегодня чат вот прям вообще тухленький. Я его периодически обновляю, но ни одна сволочь туда что-то не пишет. Вот.
1: Боятся?
0: Блин, да не, отвыкли, на самом деле, ну сколько, месяцев?
1: Давно, наверное, не были в эфире.
0: Да, давно, очень давно не были,
1: как
0: на самом деле.
1: Как я вас понимаю.
0: Вот, я вопрос хотел задать. Вот, когда вы формируете себе, как это называется, трек-лист, да, на выступление? На выступление.
1: А.
0: Да, то есть вот мы формируем там сет. Как у вас вот это происходит? То есть вот вы садитесь и говорите, так, вот это унылое говно любят девочки, но мы его сыграем, потому что они его любят, но мы его не любим. Вот много песен, которые не любите вы, но любит публика, и вам вот хошь не хошь приходится их играть.
1: А для меня нет таких песен. Не сочиняем песни, которые не любят. Да, я все люблю. Артема нет. Артема, я не знаю. Нет, есть, конечно, предпочтение того, что ему некоторые песни... Ну вот одна песня есть из старого состава, вот, он ее как бы...
2: Не, я просто за новые песни.
1: Ну да, не, он за новые, но все равно он как бы ревностно носит старый материал мне
2: сейчас. Я просто подбегаю творить. Они закапывают себя в старых.
1: Нет, ну никто не собирается закапывать себя в старых. Нет, для меня все песни, они, это как дети.
2: Да, все, нет, тоже нет такого, что... Ну, как мы формируем трек-лист? Трек-лист мы формируем по динамике выступления, то есть, естественно, что должна быть завязка, кульминация и конец.
1: Балладки в серединке.
2: Балладки... Балладкам вместо...
0: Балладочным в середине.
2: Да. И в конце, естественно, там что-то надо кульминационное, бабахнуть хорошенько, чтобы люди поняли, что не зря заплатили свои 150 рублей.
0: Вы за 150 рублей даже играете. Вы счастливые люди, слушай.
2: И не нам приезжал.
0: Вы счастливые люди. Вот тут бывает бесплатно играешь, приходит там 10-15 человек. Как у вас вообще в Самаре народ ходит на концерты?
1: О, честно? Слушай, Артем, я не буду стесняться.
0: А хуй тут стесняться? Понятно, что народ нигде не ходит. Все зажрались.
1: Сожрались, сволочи.
2: Я согласен, да, в Самаре уже у нас очень много групп. У нас слишком
1: да
2: много.
1: Да прости от меня некоторые погоды.
2: Причем много.
1: Реально зажрались.
2: Много хороших групп, на самом деле.
1: Много хороших групп.
2: Помнишь, то есть, у нас кто? СС, там, кто там?
1: Сансуна Смотритель, Сан-Экспресс.
2: Сан-Экспресс.
1: Кто там?
2: Табачник.
1: Да, Сергей Табачник, Нобади Ван.
2: Ну, братья Гримм. Господи.

0: Ну, кстати, братья Гримм не скоро.
1: Дофига в Самаре, все от Жигулевской струи пошли.
0: Не, ну смотрите, у них было миражи недавно.
1: В плане, что у нас, в принципе, уже люди как-то так относятся к концертам, как сам такое, ну, обычное дело.
0: Ходят преданные фанаты.
2: Хорошо, тогда другой вопрос. Много ли у вас преданных фанатов?
0: Я как бы. Артем.
1: Я не могу.
0: Ты чувствуешь себя королем среди
1: людей? В данный момент?
0: Нет, вообще. Я просто довольно в этом плане скромный человек.
1: Нет, есть люди.
0: Наверное, есть.
1: Я вот не называю их фанатами, я называю таких людей единомышленники. То есть люди, которые так же как-то думают, воспринимают мир так, как мы. И то, что мы делаем, в принципе, вот они поддерживают, и им это нравится. То есть единомышленники, не фанаты, как слово такое, какое-то безмозглое, я бы сказал.
0: Мы как бы это, не болеем звездной болезнью, мы
1: да.
0: Себе высоко не ставим.
1: У нас есть
0: для
1: друзья.
0: Нас, приятели, есть. Друзья и единомышленники.
1: Их много, в принципе,
0: да.
1: Единомышленники.
3: А вот были случаи у вас такие, то что идете вот по улице, идет толпа там ребят, девчонок,
2: единомышленников,
3: ёбас, это же группа Атма, кидаются вас лобзать, мужики помады вас пачкают, девки тапками, футболками обмениваются, все такое. Бывало?
0: Бывало.
1: Бывает такое, но чаще бывает такое, что человек такой долго смотрит на тебя, какой-нибудь человек.
0: И вспоминаю.
1: И такой, да, что-то где-то я тебя видел.
3: Ты мне должен.
1: Да, ты мне должен. Я говорю, нет, я из Атма. А, ну да, да. Ну, то есть, в разные случаи
0: бывают. Нет, автографы брали и фотографировались.
1: Ну, то есть, ты, Саша, достиг того, что предел своего, в принципе, мне брали автографы.
0: Я не достиг предела.
3: Ну, а под окном цветами выкладывают, я вас люблю, там все остальное.
0: Не, на меня только шарш нарисовали.
3: Под окном?
0: Не под окном.
1: Желтым снегом.
0: Меня попросили, прижимали. Мне шарш нарисовали. Углем нарисовали.
1: Лёх, что-то молчишь у нас все.
0: У нас Алексей играет на гитаре.
2: Сидит. Алексей, да, он делает блин.
4: Нет места для моей вставки.
0: Алексей, пусть услышит твой голос.
4: Я тут, всем привет.
1: Ну, Лёха, расскажи, сколько у тебя гитары.
0: Расскажи, как ты достиг такого мастерства.
3: Алексей, как часто вы бьете гитары об сцену и сколько у вас их осталось?
4: Да, ну, на самом деле, у меня две гитары, и я стараюсь не бить их об сцену. Потому что нынче гитара стоит дорого.
3: А сцена еще дороже?
4: Нет, сцена еще дороже.
0: Он абсентом бьет.
1: Ну, в общем, Леша у нас не буйный, то есть он не буйный.
0: Леша самый добряк у нас, кстати, в группе. Самый равновешенный.
1: Спокойный человек.
0: А нет, еще барабанщик Илюха тоже самый спокойный. Они два, у нас Алексей и Илюха, самый спокойный.
4: Все относительно спокойные.
2: Ну, судя по количеству баллад, то да.
3: То есть, когда идет бешеная энергетика из зала, в этот момент трое из пятерых беснуются, а двое стоят где-то в пространстве.
0: Нет, на сцене все бешеные, я говорю в жизни.
3: А, в жизни?
0: Да. А на сцене, да, мы на сцене зажигаем.
3: То есть, ваша публика знает, на что она идет, и уверена 100%, что вы отдадите максимум своих сил.
0: Да.
1: Конечно.
0: По-другому, даже 300%, как говорят.
1: Нет смысла уходить на сцену по-другому, мне кажется, вообще. Лучше бы ты сидишь.
0: Мы на сцене такие, как и мы.
3: А вот как вы заряжаете себя перед выходом на сцену? Чем заряжаете себя?
1: Мы посмотрим на зал и увидим там людей, которые, в принципе, уже видели на своих концертах до этого и понимаем, что, в принципе, они пришли послушать нашу музыку, да?
0: Да, мы просто берем и бомбим.
1: На вы самом как... деле мы готовы играть для одного человека. Мы играли, помню, концерт, когда было реально полтора человека.
0: Какой тоже был...
1: Да, охранник, и в принципе, ну, все равно.
3: И второй охранник, который лежал.
1: Лежал.
0: Нет, два охранника, один администратор. Администратор сидений.
3: С группами в Самаре все нормально, вот с администраторами туго. Приходится охранниками, администраторами, да?
1: Ну да, они подрабатывают сейчас.
2: Ребят, самый ужасный ваш концерт есть на памяти, нет?
1: Вот у меня отверстие в мозгу, знаешь.
0: Самый ужасный концерт.
1: Может, мне не с вами был этот концерт?
0: Нет, самый необычный концерт, который, скажем так, мы офигели.
3: Это когда вы пошли на Билана?
0: Офигели и замерзли. Это было в Оренбурге.
4: Да.
0: Кстати, запись вот этого Черного океана, там видео есть.
1: Помнишь, ну давай расскажем. Мы ездили, участвовали когда-то давным-давно на шоу «Новое движение». Хорошее такое шоу
4: в Оренбурге,
1: да, очень качественное.
0: Кстати, там... из Оренбурга слушает, Оренбургу привет.
1: Привет, да, ребята. Там, жалко, что не попали на Оренсток к вам.
0: Так
1: и,
0: вышло.
1: Так вышло, да. Так вот, и там был один из этап отборочных. Проходил на открытом воздухе, а было, наверное...
0: Минус 2, что ли, минус 3.
4: Нет, ну там было плюс, но небольшой плюс.
0: Нет, там потом до минус 1 дошло, когда мы играли.
4: Там, да, была осень.
1: Просто я, мы, помню, купили мазь согревающую.
4: Да-да-да.
1: И намазали
4: там руки,
1: друг друга просто полностью практически. И то есть вышли такие на сцену, все красные.
2: Все в мазь. То есть
3: вы действительно мазь купили? Я просто сейчас думал, что вы купили мазь, и так-то, чтобы не афишировать, сказали. И как мы намазались.
1: Нет, мы хотели купить, сказать бухло, то бы сказали бухло. Нет, это была мазь.
0: Честно признаюсь, я еще куплю коньяк.
2: Вот! Я уже хотел сказать, больные люди! Нет, оказывается, нет. Коньяк был.
1: Мазь спасла больше, на самом деле.
0: Такая красная рожа. Меня коньяк спас.
1: Черт убери, все еще.
0: Не, знаете что? Я же Артем, ты знаешь, я же хреплю, мне чтобы хрипеть нужно коньяк.
2: Ладно, следующая песня у нас называется «Не доказывай».
1: Это сингл наш, да, крайний.
2: Крайний сингл.
1: Песня такая.
2: Не доказывай, что она. Что не
1: доказывает. Эта история была, в принципе, вот я придумал эту песню, когда в очередной раз услышал, как вот, как раз, по-моему, наш клавишник с кем-то выяснял отношения с женским полом. И я подумал, вот зачем? Зачем ты что-то опять доказываешь? И она тебе что-то доказывает.
0: Зачем вообще друг другу мы что-то
1: да, я подумал, нафига все это. И, в принципе, у меня практически сразу все вот это сформировалось в голове. Я приехал домой и... Не доказывает. В принципе, она про то, что не тратите свою энергию.
0: Нервы.
1: И нервы, да. На то, что кому-то что-то доказать. И там что-то есть.
2: Покупайте и ешьте мазь.
1: Да, и коньяк.
2: Поехали.
3: Крем для жопы мазь. Давай слушай.

0: А итак, друзья, 23:41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас группа Атма почти полным составом. Общаться с нами можно в Аське 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот,
1: Зухер,
0: ребята,
1: ты пока
0: мне...
1: занимайся аудио, я хотел ребятам вопрос
0: задать. Давай.
1: Вот, вопрос такой. Вот эта песня, которую только что прозвучала, не доказываю, если я не ошибаюсь, по-моему, с ней вы планировали на Мотомол Ярославец отправиться. Ну, точнее, участвовали в отборе на Мотомол Ярославец.
2: Да, был на Мото Ярославец.
3: Может быть, участвовали в отборе.
2: Наверное, да.
1: Как у вас в планах на будущий год? Планируете вы присоединиться к дружной компании Мотомол Яр?
2: Да. Если пригласят сюда.
3: Нет, я думаю, да, по-любому как-то...
2: Хочется.
3: Сделаем, мы как раз запишем, я думаю...
2: Какашка альбом выпустим.
3: Материал, да, и, наверное, с новым материалом уже будет проще и нам, и им.
1: Вот. А вот в этом году, который движется потихоньку к своему логичному завершению, сколько фестивалей ваша группа порадовала своим присутствием? Ну так, навскидку. Знаю, думаю, что много, но так, самых ярких фестивалей какие они были?
2: Скажем так, я сейчас поясню Артем, чтобы не было никого. У нас дело в том, что вот Артем и я, Александр, да, мы еще занимаемся, скажем так, в других группах, но это больше такие коммерческие.
3: Каверим.
1: Каверим, я понял, да, кавера. Ну это, господи, что греха таить, каждый хоть раз в жизни каверим.
2: Пока мы пишем альбом, мы больше участвовали в фестивалях по отдельности, да, в разных коллективах, пока пишем альбом. А группа Атмы, вот недавно был большой метальный фест у нас везде. Да, мы участвовали там, играли. И еще играли на... еще там на каком-то тоже мероприятии.
3: Скажем так, вот смотри, у нас как получилось. У нас получилось, что начало этого года мы искали барабанщика, то есть пока, у нас его не было.
2: Перерыв у нас был.
3: А потом, в принципе, мы поняли, что так уже не может продолжаться. И мы просто ребят не трогаем, они как бы пишутся. А мы с Сашей поддерживаем нашу семью.
2: Мы, скажем так, для того, чтобы писаться, все знают, что это много денег надо. Мы с Артемом зарабатываем деньги, а ребята пишут.
3: Каждый выживает по-своему, да. Ну, то есть Атма в этом году так вот в месяц выступает где-то так вот в клубах каких-то, поигрывает, чтобы форму не терять. Но в основном мы сейчас направили все силы на запись альбома, потому что хотим уже сделать это. Много песен накопилось и хочется. А по отдельности, да, мы там в самарских фестивалях постоянно выступаем, то есть какие-то пишем. Распусти свои клише.
2: Самара Максирок у нас.
3: Максироки, да.
2: Некоторые сольно, кстати, поют.
3: Сольно.
2: Пишут, во всяком случае. Не буду показывать тебе пальцы.
1: Это все правильно.
2: Я сейчас чувствую себя пафосно очень.
1: К чему вопрос был задан? Есть ли надежда у поклонников группы Атма, такая, какая она есть, вот в полном составе, надежда на то, что группа не будет больше, оставаясь одна дома, каверить, так скажем, разбегаться куда-то ненадолго, а именно полноценным составом выступать на сценах, на фестивалях уже таким, ну, слаженным составом полноценным.
2: Вот именно над этим мы работаем, для того, чтобы это делать, мы хотим альбом выпустить. Конечно же, мы не будем сидеть дома, мы будем выступать на фестивалях, я бы сказал, даже колесить.
3: Возможно, да, у нас есть в планах все-таки объездить. У нас есть много хороших знакомых по всем закоулкам.
2: Показать, что России. Есть еще классика жанра.
3: Просто сейчас мы долгое время как бы не писали, у нас вот все песни, они обрывками, то есть у нас там 3 песни в этом году, там 1 песня в этом. С одной стороны, это как бы в данное время, наверное, правильно, потому что альбомов, ну как смысл в них, наверное, потерян основной, потому что сейчас нет такого, что вы только выпустив альбом, человек, фанат, поклонник, единомышленник, получает какой-то блок песен, да, новых. А в принципе, выкладывай одну песню раз в неделю в интернет, все будут довольны, все будет хорошо.
2: Некоторые еще просто строчат песни, а мы вкладываем песни в душу.
1: Не для того.
2: История каждого.
1: Ни для кого не секрет. Дальше у любой группы, понятно, для нормального развития должен быть человечек, который знает все подноготную, так сказать, сцены и нужные, как говорится, узкие проулочки, куда нужно пролезть, как говорится, без вазелина. У вас имеется тут такой человек, который готов без помощи вазелина, взяв группу Атма в охапки, куда-то вывезти?
3: Ну, у нас много таких людей, на самом деле, окружает нас. В основном есть, вот, допустим, у меня моя жена, которая, в принципе, занимается
2: Артем повезло, да, у него
3: как
2: жена
3: раз
2: молодец.
3: Работает с вазелином и
2: прочим. Она знает, как можно пролезть.
0: Артем, ты счастливый человек, слушай.
1: То есть, если что-то не получается, она работает с вазелином плотно и с Артемом.
3: Да, да, то есть у нас есть штатная такая банка, и если нужно что-то сделать, целенаправленно раскупорим ее и отправляемся.
2: Не, нам с Артеминой супругой повезло очень.
1: Нам повезло с Артеминой.
2: Она знает, даже когда пинка надо ждать.
3: Да, ну и хотелось бы, конечно, просто сказать, что, в принципе, в наш век, мне кажется, имея хороший материал и доступ, оплаченный интернет, можно много сделать. Грубо говоря, весь секрет. Просто работать, пиарить, спамерить. Тебя будут блокировать постоянно, но ты будешь создавать новые аккаунты.
1: В общем, вы сейчас как сжатая пружина, которая набирает обороты, да, и в нужный момент уже выстрелит с помощью... А люди есть, которые помогут.
3: И да. Я уверен, что все будет хорошо. Главное сейчас нам весне успеть наш хороший такой The Best выпустить альбом.
2: Скажем так, вот в этой песне не доказано уже было сказано. Да? Устали молчать, поэтому кричим, поем, играем, бомбим.
3: Мы в полной боевой готовности.
1: Ну, а это секрет или нет? Как будет называться новый альбом? Есть у вас какие-то намеки, либо уже готов у нас...
2: Честно, секрет.
3: Это название... секрет, но мы скажем так, что он не будет называться по одной из названий песни.
2: Да, одноименно песни не будет.
3: Мне всегда бесит вот такое, допустим, отношение, что альбом называется по одной
2: из песни. Скажем так, песни, у нас есть количество песен, но они подходят по определенной тематике.
3: Но это не будет тематическое.
2: Нет, я по определенной, скажем так, будет альбом называться своего рода так вот. Тем самым сквозным действием среди всех.
1: Понятно, стержень, общий музыкальный стержень всех исполнителей.
3: Да, да, все, я понял.
1: Страшно. Зухер, скажи, как у тебя там дела?
0: У меня все отлично.
2: Не будет. Мы поем
3: на арабском.
1: На арабском только, это правильно. Это правильно, сейчас весь мир в основном поет на арабском. Зухер, рассказывай, что там у нас с музыкой.
0: Что, у нас дали «Белый сон».
1: Нет.
0: Да.
2: Или... «Давай осень» — это... Осень. Кстати, вот по поводу этой песни.
3: Старая.
2: Это старая одна из песен, скажем так, это дуэт был совместно записан. Короче, она Балешин, я долго не выпускал никогда.
3: Из архива, да?
2: Из архива, да, достали песню.
1: «Осень», «Осень», да.
2: Называется просто тоже «Осень», да. Так это... «О любви».
3: Не спеть мне песню.
0: А не спеть. Поехали.
2: Чисто классическая баллада. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 23.52 на наших зеленых секундах. Секундах. Вот, то как бы гипотетически мы еще с вами побудем 8 минуточек, а так, в принципе, ну, чуть подольше. Потому как у нас тут и песняка в запасе есть, и Костян там вопросов наозадачивал. Вот, давай, Костюх, рули, ё-моё.
1: Рулю. Во-первых, давай сразу напоминать, у нас в гостях группа «Атма» Самара. Именно Самара, не Подмосковье. Ребята, которые уже не первый год на сценах России, да что там России, ближнего зарубежья, всему миру, готовы доказать свою готовность поразить, уничтожить просто всех соперников на сцене, дабы доказать свою действительную реальность и мощь.
0: «Атмость».
1: Вот.
0: А. «Атмость».
1: Атмы, да, всю свою
0: атму. Всю атмость своей атмы доказать.
1: Да. Вот, еще раз напоминаю, на связи с нами не целый состав, а Артем солист, Алексей гитарист и Алексей как... На чем
2: Александр.
1: Ты
2: играешь?
1: Ой,
2: Александр.
1: Саш, прости. И Саш, на чем ты у нас?
2: Я бас-гитарист.
1: Бас-гитарист. Вот. Мы продолжаем беседу ночную, плавно переходящую. Кстати, очень приятно, что именно с этим коллективом я перейду в зиму в своем часовом поясе. Вот. Все желающие задать вопросы, напоминаем. Ну, точнее, давай, Захар, ты напомни, куда
0: ну
1: там...
0: Ну да, во-первых, у нас есть Аська, 96-4-7-5. Во-вторых, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня что-то как-то тухленько вообще.
3: Понедельник.
0: Понедельник.
1: С непривычки. С непривычки всего лишь на все. Вот. Какой вопрос у меня назрел внезапно? Вот любой коллектив, ну, то, что претерпевает изменения, это понятно, мы это уже обсуждали. Хотелось бы что спросить. Каким образом вы решаете конфликты в своем коллективе?
2: Конфликты? Я демократически говорю. Ну, нет, мы голосуем. Иногда, короче, кто-то должен быть мудрее.
3: Кто-то должен быть мудрее.
2: Поэтому я лично иногда молчу, ребята тоже молчат, а говорит Артём.
0: Мы решили решить конфликт, все замолчали.
2: Артём покричал, успокоился и делаем дальше. Или наоборот, я покричал.
3: Строй из меня психопатов.
2: Да нет, я не строю.
0: Ну а есть у вас вообще в коллективе человек, который может сказать: делай мое хуевое. Вот делай мое хуевое. И пусть будет так, я так хочу. Или все-таки у вас,
3: ну, в принципе, любой симбиоз. Человек сможет сказать так, на самом деле.
4: Но я... обычно оно не прям уж так хуево получается.
3: Да, в итоге получается все нормально. В принципе, если человек как бы уверен в этом, и он понимает, что в итоге будет хорошо, и ну, другие люди пока еще не совсем
2: понимают. Мы стараемся уметь друг друга слушать.
3: Мы слушаем.
2: Да, мы слушаем.
0: Я прям вам завидую. Прикольненько в
2: память.
0: Я прям вот вам завидую. Ну, дай бог, честно, чтобы у вас так и было.
1: Я
0: все.
1: Тут со своей стороны малек это вообще подзавидно.
0: Ну.
3: У нас все просто довольно-таки в группе, наверное.
1: То есть вы считаете, что в данный момент вы находитесь именно в том состоянии, когда все получится, несмотря на какие-то личные конфликты или какие-то передряги?
2: Я бы сказал, что сейчас вообще самое все здорово на протяжении тех лет, которые были. Ну, я скажу, учитывая, что давнишние. Просто, скажем так, сейчас тот костяк, который именно делает то, что нужно, рвет. Рок. Ура.
1: С высоты вот не первого года звучания, ребята, какие у вас пожелания тем, кто буквально, может быть, сегодня решил с 1 декабря заняться музыкой, и, возможно, вот первое, что он услышал в своей жизни, это вашу группу. Что вы можете посоветовать?
3: Не бояться ничего, экспериментировать.
2: Да, страх самый главный враг любого человека, поэтому не бояться делать, тренироваться, трудиться, потеть, кровь, пальцы раздирать, глотку рвать.
1: Вы хорошо. Только что прослушали рекламный ролик книжки Камасутра, понятно, ребята?
2: Да.
1: Не бойтесь.
2: Короче, любить музыку и чувствовать себе ее, и кайфовать. Вот, кстати, кайфовать. Многие не кайфуют, много кайфовать.
3: Да, в первую очередь, наверное, скорее.
2: Вот когда получаешь кайф, все ништяк. Все круто. Все попрется, нравится. Искренне от души. Ну и стараться работать.
1: Захар, готовь, что там у нас? Какая
0: белый
1: песня?
0: Белый сон у нас, Далича.
1: Белый
0: сон. Белый сон.
1: А тут, кстати,
2: бедный слон.
0: Бедный слон.
2: Песня, ну, да, такая трагичная своего рода.
1: Ребят, ребят, секунду, прежде чем Зукер, ты поставишь эту композицию, тут Ольга Флора написала, кстати, тебе в эфирный чат.
0: Блин, он опять не обновился у меня. Вот, что ж вы душу рвете, пишет. Прям в тему развода, твари. Твари! Вы прям душу рвете. Вот, услышать твой голос, увидеть твой образ. Олеч, ну, я тебе могу что сказать. У меня выпить закончилось, давай приходи, сейчас будем этот, в тему развода.
2: Ольга, не переживай, я тоже развелся. Все нормально, да.
0: Это хорошо, когда
2: хорошо.
0: Рядом с тобой освобождается место для новых возможностей. Вот и все.
1: Не надо бояться нулей. Вот как в рекламе говорится. Не бойся нулей, это больше возможностей.
2: Да, да.
1: Давай, рассказывайте, ребята, следующая композиция, что она принесет Ольге нового.
2: Ольге, слушай, я боюсь после той песни.
0: Лишь бы вена не вскрыла.
2: Нет, вот сейчас, кстати, вот одна из самых таких депрессивных песен, наболевших, это мое личное. Ну вот решили ее поставить, поет Алексей Твин там, я там на бэк-вокале где-то далеко. Одна из первых композиций, ладно, записана давным-давно по старым методам с помощью пленки еще, компьютера, да, так это же. Как-то так. Называется «Белый сон». Ну, Ольга, держись.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, ну мы как бы перешагнули в следующие сутки, две минуты декабря на моих зеленых системных. Вот,
1: да,
0: в Самаре
1: у нас
0: уже.
1: Есть 1 декабря!
0: Да, в Самаре. Ребят, вас вообще не слышно, давайте как-то морды ближе к микрофону. Вот.
1: Ты здесь, 1 декабря у вас всех, да. С первым днем.
2: Зукер.
0: А.
2: Еще одна песенка у тебя.
0: Да, я просто стоял, сейчас курил, думал, что-то надо это. Повеселее,
1: это, кстати,
0: а вы, видимо,
1: то, что ты
0: прочитали мои мысли, да.
1: Решили на веселые ночи, что грустно все, чтоб не было. Песня как раз про алкоголь, про настоящих работников, про таких, как вы и я, фрилансеров, молодых людей, старых.
0: Про нормальных парней.
2: Залезь, да, в эфирный чат. Залезь, да, в эфирный чат, Зухер.
0: Залезь в эфирный чат, Зухер. Господи, да что ж такое-то, он у меня опять не обновляется. Вот, Олеч пишет: приезжайте ко мне, рекламирую себя. Холостая, одинокая рукодельница, готовлю вкусно. Олеч, забыла дописать: голова не болит, шуба есть.
2: Младший внук в армии.
0: Так, ну чего, давайте, наверное, как бы.
1: Оль, потерпи.
0: Да, как только ребята закончат альбом, мы их сразу прям в Тулу пузаем, хули тут от Самары. 2 часа лета на самолете. Не так уж дорого, там 1100 обойдется, да? Ну, сколько, да, вообще билет у вас до Москвы?
1: Ну, есть у нас частые рейсы до Москвы. Сколько, Артемчик? 1200 есть.
3: На санях тут.
4: На поезде 3500.
1: Нет, на самолете здесь на
0: 1200. А, ну 1200, вообще шикарно, слушай.
1: Не, у нас есть чартерные рейсы специально до Москвы, которые часто летаются.
0: Вообще есть, отлично. Вообще отлично.
1: С Москвой отлично налажена связь. Курумыч, Москва.
0: То есть вы, ну, вы часто в Москве играете, нет?
1: В Москве. Вот, кстати, мы сколько раз отказались уже? Я писал отказ 5 раз. Нет, я лично писал. Я писал отказ
3: в Кремле играть.
1: Нет, по своим личным причинам. Я с удовольствием сыграю в Бурьянске, в Екатеринбурге.
3: Что за причины такие-то? Может, из-за этого мы...
1: Артем, коммерческая тайна.
0: Видимо, все дело в цене на билеты. У вас вообще полный состав, это получается сколько? 5 человек, да?
3: 5, да.
0: 5 человек, то есть это грубо у вас пятнаха только на билеты.
3: Ну, дорого все это выходит.
0: Дорого?
3: Да. Пока не оправдано. Поэтому пока... Не подкопили мы на Москву, скажем.
0: Не, а вы просто говорите: ребят, ну мы приедем, ну вот билеты оплачиваете, мы вообще без базаров. Вот.
1: Ну, с Москвой, дело в том, что москвичи, они какие-то немного, скажем так, люди, они себя ставят высшего порядка.
0: Да нет, просто они, как тебе сказать, они жадные.
1: Ну да, жадные, очень жадные. Мне так ощущение, что там сборище.
0: Они привыкли к халяве, потому что, то есть, если раньше ты отыграл концерт, и ты мог сказать: ребят, давайте-ка вот в кофрик накидаем по 50, по 100 на бензинчик, кому не жалко. Раньше накидывали. А сейчас нет, они смотрят на тебя, говорят: да, тебе еще надо заплатить, ебать, мы тебя послушали, ты нам денег дай. Вот.
1: Нет, я к москвичам хорошо отношусь, я имею в виду, но просто иногда ведут себя высокомерно. Я не хочу никого обидеть.
3: Ладно, мне кажется, знаешь,
1: я никого не хочу обидеть, просто сталкивался, да. Иногда, не все. Все люди разные. Меня даже в Москве один раз девушка подвезла, абсолютно меня не знает, бесплатно. Я ей просто рассказал про Самару, она меня довезла до вокзала. Благодарил, даже поцеловал щечку.
0: Вот, как вы.
2: Ну вот,
0: был...
2: судя по тому, как Леха теребит пустую баклажку, вот, нам, я хотел бы всех ребят попросить о чем. Давайте, как Коль, песня будет веселая, а на носу у нас большой-большой праздник. Пожелайте всем слушателям, всем своим поклонникам, всем будущим поклонникам, да и вообще всему белому свету что-нибудь в новом году. Давайте.
0: Такое, скажем, это под занавес.
2: Под занавес, да.
0: Речь под занавес.
4: Счастья, здоровья.
1: Говорит Дед Мороз. Нет, я скажу проще. Живите, ничего не бойтесь, творите. И року побольше.
3: Да, и слушайте хорошую музыку. Слушайте Атом.
4: Самарскую. Которая требует ваша душа.
1: Да. Да, да. Будьте открытыми, просто живите, ничего не бойтесь. Пока.
0: Вот, ну а мы со своей стороны, со стороны диджеев скажем: ребятушки, пока, всем здоровья, любви, не болейте, любите друг друга. Вот, Олеч, не депрессуй, все у тебя получится. Вот, услышимся теперь, наверное, через недельку. Я думаю, мы превратим это действо все-таки в какую-то регулярность. Значит, до следующего понедельника.
2: Погоди, погоди, Зукер. И прежде чем, тут Ольга тебе дописала по обновленному эфирному чату. Спасибо альбому, буду очень дара почему-то. Ну, видимо, рада она будет. Вы очень понравились репертуаром, а что редко совпали душой. А что редко совпали душой песен. И еще одна вам темка, ребята. Буду путешествовать, подумаю приехать в Самару. Так что, возможно, где-то на улице вас будет ждать одинокой с вкусной пищей в шубе дама.
0: С рукоделием.
1: Только приедешь, пиши.
0: Все, друзья, всем счастливо, удачи. Под занавес веселая песняга, после которой включится или автодиджей, или другой диджей. Но кисло по-любому не будет. Всем пока.
2: Пока.
3: Пока всем.
1: Пока-пока.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт и до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет из корей на коня, я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу.

нашу находку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

будет ветер. Я к нему навстречу, речки, речи, вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда, через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Элис ин Чейнс! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак». Но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

слышно, как ходят по крышам коты. И ты незнакомый, в кого-то влюбленный, а может и вовсе не ты. И пальцы так крепко сжимают друг друга, мне страшно.

расскажет про нас. Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя, чтоб в этой квартире всегда

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название «Рамонес», и все сразу стали «Рамонами». Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года, а спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабаны и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы у меня такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

навязчиво, как реклама. Что еще о тебе сказать? И снова врезается в память то, что бросалось в глаза.

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезная, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные.

Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом, но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: друзья. В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: В мерцании свеч утопают минуты.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!